пожаловать на 103.7 FM. Это Радио Си.

0: Выборы 2026.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего. –

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 14, днем плюс 23-25. На Радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В России идет постоянная работа по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов. Вице-премьер Александр Новак назвал этот процесс системным и непрерывным. Как пишет «Коммерсант», по итогам очередной встречи в правительстве было решено скорректировать графики планового ремонта НПЗ по всей России, чтобы риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке стали минимальными. Ряд заводов после ремонта уже возобновил работу в прежнем режиме и начал отгружать дополнительные партии горючего. Прямых рейсов из Екатеринбурга в Геленджик в ближайшее время не будет. Информацию порталу Е1 подтвердили представители уральских авиалиний. В авиакомпании пояснили, что из-за частого закрытия неба над Геленджиком рейсы будут садиться в Краснодаре. Полетная программа между Екатеринбургом и Геленджиком должна завершиться 6 сентября. Ранее уральцы, летевшие в курортный город, рассказали СМИ, что их рейс отправили в аэропорт Краснодара, а в итоге самолет вынужденно сел в Махачкале. В Свердловской области пообещали теплое начало новой недели. Сегодня и завтра на Урал придет антициклон с европейской территории России. В регионе благодаря этому установится преимущественно сухая погода с температурой на 3-5 градусов, превышающей норму конца августа. Дневные температуры составят от плюс 21 до плюс 26. Дождливая погода вернется на Средний Урал уже к концу рабочей недели, принеся с собой последние летние грозы. К 1 сентября похолодает до плюс 13, сообщают в Уральском гидрометцентре. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы им за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму парламент Подмосковья. Речь идет о неиспользуемых объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Чтобы претендовать на покупку за рубль, арендатор должен будет в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Минимальный школьный набор в 2026 году стоит 19 100 рублей. В эту сумму входят покупки формы, рюкзака, рубашки, брюк и туфель, а также кроссовок, футболки, дневника, тетради и пенала. За последний год, по данным аналитиков, стоимость этого набора выросла на 7%. Также эксперты отмечают, что родители пока не торопятся делать покупки, откладывая их на самый конец августа. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит» – красота под вашими ногами.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня над Екатеринбургом очень низкие облака. В центре города плюс 14. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и плюс 23-25.
2: Реклама. Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Оси с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 24 августа, начинается последняя целая неделя августа. В центре плюс 15, наверняка многие уже оценили, насколько низко сейчас облака над Екатеринбургом. Многие здания сегодня стали небоскребами. В центре города плюс 15, сегодня днем до плюс 25. Теплая погода от нас пока не уходит, и сегодня обойдемся без дождей. А что хорошего на сегодня и эту неделю обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Оси.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
2: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: ТНФ-2026 представляет.
7: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
6: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
7: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
6: Билеты от 1890 рублей.
7: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
8: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в Автобан Белджи за новым Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке Автобан добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте Белджи по удобному адресу. Березовский тракт 11А. Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в Автобан.
9: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт Нуар 95 граммов 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Небольшая пробка на Челюскинцев от Свердлова до Космонавтов. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
13: Реклама.
14: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. На часах 7.16 в центре Екатеринбурга, пока плюс 15. А сейчас на Радио Эсси гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя радости от каждой мелочи. Но старайтесь не разбалтывать секреты, особенно чужие. Это может принести проблемы в дальнейшем. Тельцы. Отличная неделя для домашних начинаний. Вас будут переполнять гордость и желание сделать что-то большое и полезное. Трудностей не будет. Близнецы. Вы будете притягивать внимание людей как магнит. Но не стоит ни с кем сближаться. Это может лишить вас ресурсов. Держите свои козыри при себе. Раки. Возможны встряски. Но вы и сами знаете, что они были необходимы. Перемены пойдут на пользу, разрушив старое и открыв новые горизонты. Львы. Неделя пересмотра договоренностей с партнерами. Может состояться ключевой разговор, который освободит от старых обязательств. Будьте честными. Девы. Вас ждет пауза перед дорогой. Не торопитесь с выводами и решениями. Позвольте себе остановиться и отдышаться. Все придет в свое время. Весы. Неделя партнерства и уверенности. Единственная опасность – это чрезмерная эйфория, которая может помешать трезво мыслить. Скорпионы. Неделя работы над собой. Возможны инсайты относительно семейных психологических сценариев. Вы выйдете на новый уровень. Стрельцы. Ваша задача – уточнить цели и планомерно двигаться к ним, несмотря ни на что. Чутье поможет избежать ловушек и потерь. Берегите ресурсы. Козероги. Неделя пересмотра планов. Вы поймете,

0: радио «Си» с вами. Доброе утро. На часах 7.21 в центре Екатеринбурга плюс 15, а днем до плюс 25. Ну а прямо сейчас на радио «Си» Катя Григорьева расскажет, кто и как переживает стресс.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы с вами по-разному реагируем на стресс. Одни в сложные моменты полностью теряют аппетит, а другие, наоборот, не могут отойти от холодильника. Ученые из Института Вейцмана выяснили, почему наша психика и обмен веществ так сильно связаны. Оказывается, за обе эти реакции отвечает один и тот же ген под названием OTP. Это подтвердили опыты на мышах. Стоило ученым отключить этот ген у взрослых особей, как их организм пошел в разнос. Подскочили гормоны стресса, развилась депрессия, а параллельно замедлился метаболизм, упала температура тела и начал стремительно расти холестерин. Природа оказалась экономной. Один и тот же молекулярный механизм сначала создает структуру мозга, а затем всю жизнь помогает нам адаптироваться к ежедневным нагрузкам. Это открытие обещает изменить подход к лечению депрессии и нарушений обмена веществ. А нам с вами надо беречь нервы. Они действительно напрямую управляют весом и здоровьем.
0: Всегда поражался, насколько легко можно сказать «берегите нервы» и насколько сложно это в итоге реализовать. Радио «Си» с вами. Доброе утро и хорошего понедельника.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
6: Кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: Тэ-ка-глобус. У нас так принято.
8: Щербаков.

0: 4. 0+.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Сегодня в Кировском. Сыр «Каасмак» российский. 159,99 за 200 граммов. Колбаса вареная «Папа может». 99,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 7.28 в центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодняшний понедельник будет теплым, до плюс 25. И в основном обойдемся без дождей. А сейчас на Радио Оси новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Обществознание в России с 1 сентября будут изучать только старшеклассники. О внесенных в программу изменениях в воскресенье заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Ученики 9 и 10 классов получат новые учебники уже в текущем году. Еще два автобуса в Екатеринбурге поменяли схему движения. 52-й и 62-й маршруты не едут по зоологической из-за ремонта. В обоих направлениях транспорт проезжает через Серафимы Дерябиной и Волгоградскую. Сроки ремонта на зоологической в мэрии порталу Е1 не уточнили. Visa подала в Роспатент заявки на регистрацию своих товарных знаков, которые охватывают фармацевтические и медицинские препараты и оборудование, а также транспорт, музыкальные инструменты. Отдельно в заявках указаны ювелирные изделия и кольца. Visa ушла из России в марте 2022 года, полностью прекратив обслуживание за пределами страны. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 15. Начало недели у нас будет теплым. Сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и плюс 23-25. В Нижнем Тагиле плюс 20-22. В Первоуральске и в Новоуральске плюс 19-21. В Краснотурьинске плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: to give. Is this a dream, the dream ahead of you? Радио Оси с вами. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 24 августа, на часах 7:37. И уже минут через 5 на Радио Оси узнаем, почему в космос больше решили не отправлять робота Федора. Вместо него полетит робот Марфа. Что она умеет, узнаем минут через 5 на Радио Оси.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
8: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенду мини-ленты! Бочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! Твой личный знак! Подробности на сайте, если не знаком! Минилента.лента.ком.
10: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
11: Лето, ну не уходи! Я еще ничего грандиозного не успел!
12: Кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Агами закрывает летний сезон. Джили и Билджи на фантастических условиях. Только до 23 августа.
11: Тогда я успеваю.
12: Джили и Билджи в Агами. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно. За рулем нового автомобиля.
10: Подробности в отделе продаж Джили и Билджи на Металлургов 82.
0: На радио «Оси» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Челюскинцев от Стрелочникова до Восточной, на Белинского от Фучика до Авиационной, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна и на Автомагистральной от Теплоходного проезда до Пехотинцев. Самые загруженные магистрали – Космонавтов в центр, Восточная в сторону ЖД вокзала, Челюскинцев тоже в сторону ЖД вокзала.
13: Радио «Оси» 103.7 FM.

0: Радио с вами. Доброе утро. На часах 7:44 в центре Екатеринбурга плюс 15, днем до плюс 25. И несмотря на низкую облачность сегодня с утра над Екатеринбургом, сегодня обойдемся в основном без дождей. Ну а сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 августа 2019 года космический корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом Федором на борту не смог вовремя состыковаться с МКС. Ошибку исправили, вторая попытка 27 августа прошла успешно. На МКС Федор провел серию работ с бортовыми инструментами и уже 7 сентября вернулся на Землю. Эту машину создавали как помощника на МКС для ремонта и обслуживания орбитальной станции. Вес Федора 106 килограммов при росте 182 сантиметра. Он распознает слова и выдает ответы. Федор может работать автономно 1 час, а также с оператором удаленно через спутниковую связь. Но по возвращению на Землю роботы решили больше в космос не отправлять. Разработчик заявил, что у Федора есть ноги, не нужные для работы в открытом пространстве, и решил создать новую машину. На смену пришла Марфа, способная автономно работать дольше – 2.5 часа. У девушки робота не ноги, а колеса. Марфу планируют использовать в том числе на Луне, где она сможет собирать грунт. На Земле Марфа удерживает до 5 килограммов груза, что эквивалентно 30 килограммам на Луне.
1: Реклама.
3: «Уралмаш» не будет прежним.
4: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: На радио «Си» музыкальная новинка от Мадонны. На часах 7.53 в центре Екатеринбурга плюс 15. Через 5 минут на радио «Си» в новостях про строительство нового туробъекта в Псковской области и двухдневное спасение енота в Анапе. Ну а после новостей на радио «Си» нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер радио «Си» 235-103.7.
1: Реклама.
2: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
4: Оглянуться не успели, а обед уже у двери.
5: Готовая домашняя еда от Калинки. Сказочно вкусно. Заказывайте бизнес-ланчи себе и коллегам. Калинка. Доставка комплексных обедов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
6: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
7: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата

0: 228 92 21.
1: 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей». Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сегодня в Кировском. Творог «Полевское». 109,99 за 300 граммов. Батончик «Шоколадный пикник». 39,99 за 38 граммов от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: 103,7 FM. Радио Си.
7: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ООО «Торговый комплекс Докер».
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 15, днем до плюс 25. На Радио Си новости, и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Россия до конца августа может получить первую партию бензина из Турции. По данным иностранных СМИ, из порта Мирсин в один из балтийских портов направляется танкер «Вендрикс». Предполагаемый объем партии на его борту – 200 тысяч баррелей. Место производства загруженного на танкер топлива неизвестно. Эта импортная поставка бензина станет 5 с июля, о которых стало известно, пишет «Коммерсант». В это же время, по словам экспертов, текущий дефицит бензина в России достигает 25, даже 35%. Туристический объект стоимостью 5 миллиардов рублей планируют построить в Сесерте. Участок земли для него уже выставили на торги по КРТ. Итоговая концепция проекта будет зависеть от инвестора. Как пишет «Деловой квартал», власти Сесерте планируют заключить договор комплексного развития на участке между трассой М5 «Урал» и гольф-курортом «Пайн-Крик». Срок реализации проекта 15 лет. Участок, выделенный под строительство курорта, перевели из лесного фонда в категорию рекреации, что позволяет на этой земле вести капитальное строительство. Жители Свердловской области две ночи подряд наблюдали в небе вереницу огней. Над Средним Уралом в очередной раз прошли спутники системы Starlink, созданной компанией Илона Маска. Аппараты при каждом запуске выходят на орбиту группами от 15 до 60. В первые дни они движутся плотной цепочкой из равномерно распределенных элементов, напоминая поезд из ярких огней. Один из последних запусков спутников состоялся 22 августа, пишет портал Е1. Посольство России в Лондоне опровергло утверждение газеты «Таймс» о намерении понизить уровень дипотношений с Великобританией. Падение качества отношений между Москвой и Лондоном произошло по инициативе британской стороны, пишет агентство ТАСС, публикуя комментарий, полученный от российского диппредставительства. В Анапе енот забрался на столб и дожидался спасения целых двое суток. Животное по невыясненным причинам оказалось на бетонной опоре высотой в 10 метров. Спуститься вниз енот самостоятельно не мог. После того, как животное верхолаза начали обсуждать в соцсетях, к столбу инициативные анапцы пригнали автовышку. Енот сообразил, что необходимо прыгнуть в люльку, но как только конструкцию опустили вниз, зверек убежал в сторону полей. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Оптирозница», компания «Сималэнд». В центре Екатеринбурга плюс 15, сегодня днем переменная облачность, в основном без осадков, ветер неустойчивый, слабый и плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
3: Это все и есть луч.
5: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Веермолл, проспект Космонавтов, 108Д.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 24 августа и начинается последняя августовская неделя. Кстати, начало недели будет теплым. Сегодня днем до плюс 25. На Радио Си прямо сейчас начинается вкусная игра. Сегодня мы разыграем традиционный промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила у нас немного изменились. Чтобы выиграть на этой неделе, просто дозвонитесь и расскажите, с кем вы сможете разделить приз, кого хотите угостить или, может быть, поздравить, ведь на 3000 можно много чего заказать. В общем, назовите адресата вашего доброго и вкусного поступка, и тогда получите промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Вот так все просто. Напомню, телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103,7. Пробуйте, дозванивайтесь и рассказывайте, с кем сможете поделиться вкусным и приятным призом. А сейчас на Радио Си новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Мы с вами когда-то собирали макулатуру, а в Ирландии теперь сдают электричество. Там запустили пилотный проект по технологии «Автомобиль-энергосеть». Владелец электрокара подключает машину к зарядной станции во время пиковых нагрузок на энергосистему города. Только вместо потребления тока аккумулятор автомобиля начинает отдавать накопленную энергию обратно в сеть. Через мобильное приложение водитель указывает, какой минимальный уровень заряда нужно обязательно оставить в батарее. А остальное умная станция забирает для нужд города. За эти излишки владельцы машин платят реальные деньги по повышенному тарифу, либо начисляют бонусы на бесплатную зарядку в ночные часы. Обычный семейный электрокроссовер за пару часов вечернего пика может обеспечить чистым током 3 соседних частных дома. А владелец автомобиля при этом зарабатывает до 120 евро в месяц. Как говорится, мелочь, но приятно.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Радиосе с вами, доброе утро. Когда придумали коррупцию и сложные налоговые схемы? Узнаем минут через 10, а еще подведем итоги вкусной игры на Радиосе.
1: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акция до 31 августа 2026 года.
10: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
11: Додо.
12: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
13: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для

0: Сегодня в Кировском. Макаронные изделия Макфа в ассортименте. 59,99 за 450 граммов. Масло сливочное традиционное Сыробогатов. 159,99 за 175 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
1: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
2: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле. «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
3: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. На Завокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов. На Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников. На Белинского от Фучика до Авиационной. И на Московской от Обездной до Волгоградской. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Репина в центр и Челюскинцев в сторону ЖД вокзала.
5: Реклама.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.16. У нас проходит вкусная игра. На кону промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Правила на этой неделе немного поменялись, но по-прежнему простые. Чтобы выиграть, нужно просто дозвониться на Радио Си и рассказать, с кем разделите приз, кого хотите угостить или поздравить. Но для начала нужно дозвониться. Телефон Радио Си 235-103.7. У нас уже есть звонок.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Да, уже доброе. Чувствую, вы во вкусную игру вовсю играете, да?
1: Да, да, конечно.
0: Любите что-нибудь вкусненькое. Как вас зовут?
1: Ксения.
0: Ксюш, где вы сейчас?
1: На работе.
0: Так.
1: Все по классике.
0: Вы же знаете, что получите в качестве приза?
1: Да.
0: Что же?
1: Вкусную еду на сертификат.
0: Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. У нас самое главное условие. С кем хотите поделиться таким призом? Кого хотите угостить?
1: Ну, если честно, себя.
0: Так, пока не засчитывается.
1: Да, сына.
0: Сына, еще.
1: А еще у коллеги будет скоро день рождения, и это был прекрасный повод накрыть стол.
0: Как ее зовут?
1: Анастасия.
0: Ага, а вы знаете, что любит Настя? Какие кухни мира, например?
1: Настя любит японскую кухню, она очень любит поке. Вот, не буду говорить, где это будет реклама.
0: Слушайте, ну, в любом случае, вы сможете здорово порадовать свою коллегу и себя тоже, потому что вы сегодня получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.
1: Ура, ура, ура. Здорово.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. Угарин 118-774-603-5730, город Москва. Завтра мы снова поиграем во вкусную игру. Обязательно. А буквально через 3 минуты начнем определять играющую дату. В день рождения каждый день. Телефон Радио Си вам снова пригодится. 235-103-7.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 8:22. Пришло время поиграть в день рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Мы ее начнем вот буквально сейчас определять. Если дата совпадет с днем вашего рождения, дозвонитесь на Радио Оси быстрее всех. Телефон 235-103.7. И оказавшись первым, получите билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто». 0+. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 9 июля. Набирайте скорее 235-103.7. В игре 9 июля. Пробуйте, дозванивайтесь. Телефон Радио Оси 235-103.7. А сейчас на Радио Оси с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Коррупцию и сложные налоговые схемы придумали не сегодня и не вчера. Ученые расшифровали фрагменты каменных надписей, найденных на западе Турции. Они проливают свет на громкий коррупционный скандал в Римской империи, который разыгрался в 480 году нашей эры. Чиновники собирали налоги в элитных имениях Плацидии, дочери императора Валентиниана III. И на протяжении 15 лет они грабили и население, и государство. Схема стандартная. У граждан принимали деньги и товары, но в официальных квитанциях указывали заниженную сумму. А гигантская разница оседала в карманах налоговиков. Точку в этом деле попытался поставить главный министр восточной части империи. Он пригрозил взяточникам смертной казнью. Для экономических преступлений того времени это было беспрецедентно жесткое наказание. Ирония судьбы в том, что сам грозный префект не дожил до результатов проверки. В том же году его самого казнили за участие в заговоре против императора. Но его строгий указ успели выбить в камне.
0: Звучит, конечно, это все как сказочный камень, мимо которого налево пойдешь или направо пойдешь. В Екатеринбурге 8:24, в центре города плюс 15, сегодня днем до плюс 25 и в основном без дождей. Радио Оси с вами, доброе утро и хорошего понедельника.
1: Реклама.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте, а можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?

0: Такого не существует.
1: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
2: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
3: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55.
7: Группа Айова на маркете Маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва. Улица Тимур. Фунзе. 11. Корпус 2. 0+.
8: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
9: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Карт Нуар» 95 граммов. 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Телефон рекламной службы 235-0905.
13: Радио «Си».

0: Радио Си «Золотые хиты». 9:30 в Екатеринбурге на Радио Си проходит игра «День рождения каждый день». И до нас уже дозвонилась Елена Емельянова. Лена, чувствуется, что уже конец лета?
1: Ну, конечно, чувствует. Я же живу на даче.
0: Все лето на даче живете, да? Наблюдаете, как лето проходит?
1: Да, да, наблюдаю, абсолютно верно.
0: И наверняка можете похвастаться своим урожаем.
1: Ну, в этом году не очень, но все равно что-то есть.
0: А что у вас больше всего получилось?
1: Ну, в этом году огромное количество огурцов.
0: О, да, это точно.
1: Помидор не так много, но ягод достаточно. Но самое главное, я вчера сходила в лес, грибы пошли.
0: Да вы что?
1: Их не было все лето. Все грибы, какие только у нас есть, и все пошли. Я их все по одному, по два, по три нашла.
0: Как здорово. Да, кстати, вот в выходные тоже смотрел, есть ли грибы в лесу. Как-то удивительно. Вроде и дожди идут, и тепло. Грибные места не будем раскрывать, да?
1: Ну, почему не будем? Пожалуйста, приезжайте. Станция Аять, огромный лес.
0: Вот как раз там и были. Позавчера.
1: Вот так. А вот позавчера-то и не было их, а сегодня, вчера вернее, они маленькие, аккуратненькие.
0: Это здорово.
1: Это что-то чудо какое-то, да.
0: Лена, сегодня у вас внеурочный день рождения. Еще один день рождения в году буквально. И вы получаете билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто». Поздравляю вас.
1: Спасибо большое.
0: Еще немного рекламы. «Тут-то круто» радует летними скидками на детские дни рождения. Выгода по программам «Тут-то бум» и «Тут-то лайт» до 28%. Бронируйте в августе с крутой скидкой. Отмечайте, когда хотите. В программу все включено. Аттракционы, анимация, угощения и подарок имениннику. Подробности в парке развлечений «Тут-то круто» на сайте и в соцсетях «Тут-то круто». 0+.
2: Ура!
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играть мы любим. Играем каждое буднее утро, так что завтра снова поиграем. А сейчас на Радио Си новости и Александр Короткова. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина».
5: Здравствуйте. В Госдуме предложили предоставить ученикам право на бесплатный проезд до школы. Мера не будет носить федеральный характер, и каждый из регионов сможет самостоятельно выбирать, как организовать школьный маршрут, либо предоставлять бесплатный проезд на общественном транспорте, пишет РИА Новости. Продолжая учебную тему, общий дефицит учителей в школах Свердловской области превышает 1500 работников. Об этом в интервью изданию «Коммерсант Урал» заявил ректор педагогического университета Юрий Бектуганов. По его словам, наиболее остро стоит вопрос с учителями предметов естественно-научного цикла. Это математика, химия, физика, биология и информатика. На Солнце произошла вспышка класса М. Событие, по данным лаборатории «Солнечная астрономия», было зафиксировано днем в пятницу. Кроме этого, в четверг на Солнце произошло 3 вспышки класса М и 16 вспышек класса С. В конце прошлой недели ученые предупреждали об увеличении солнечной активности. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
6: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга +15. Небо над Екатеринбургом уже расчистилось. Светит яркое солнце. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, +23-25. В Каменске-Уральском +22-24. В Асбесте +20-22. В Полевском +21-23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошего понедельника. Сегодня 24 августа. Начало недели будет теплым. Сегодня до плюс 25. В центре Екатеринбурга уже плюс 16. На часах 8:39. И уже минут через 5 на Радио Си узнаем, когда появились очень удобные вафельницы.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акции до 31 августа 2026 года.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. На Завокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов. На Челюскинцев от Стрелочника до Восточной. На Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. И на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали — Ленина в сторону УПИ, Московская в центр и Космонавтов тоже в центр.
1: Радио ИСИ 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты. В Эхтемурге без 15,9, в центре плюс 16, сегодня до плюс 25 и в основном без дождей. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 августа 1869 года американец Корнелиус Свартвоут получил патент на свою печную вафельницу. Он не изобрел изделие, а улучшил его. Эта вафельница представляла собой две жарочные плиты из чугуна, соединенные шарниром, к концам которого крепились металлические ручки. Устройство легко помещалось на дровяной печи, а благодаря удобной ручке его можно было легко открывать и закрывать, проверяя, не пригорело ли блюдо, а еще поворачивать, не обжигая рук. До этого вафельницы были громоздкими, с неудобными ручками, которые раскалялись, и повара часто обжигались. На пластинах вафельниц Корнелиуса были изысканные рисунки, которые оставляли красивые отпечатки на вафлях. Прибор быстро стал любимым на кухнях страны. Вафли США – настоящий культурный феномен. Они особые, плотные, с крупными ячейками, похожие на пышные оладьи или бисквит. Это классический завтрак, который подают с беконом, яйцами, кленовым сиропом и просто с кофе. 24 августа в стране отмечают Национальный день вафель.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио «Си».

0: Радио Оси с вами. На часах 8.53. Доброе утро. Хорошего понедельника. Сегодня 24 августа. В центре города плюс 16. Что будет со светомузыкальным фонтаном в центре Екатеринбурга и чем опасны неухоженные офисные цветы? Об этом на Радио Оси в новостях через 5 минут. Ну а с 9 до 10 на Радио Оси будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка понятная без слов на Радио Оси.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Лето, ну не уходи. Я еще ничего грандиозного не успел.
4: А кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Агами закрывает летний сезон. Джили Вилджи на фантастических условиях. Только до 23 августа.
3: Тогда я успеваю.
4: Джили и Вилджи в Агами. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно. За рулем нового автомобиля.
5: Подробности в отделе Джили Вилджи, Металлургов 82.
6: 103.7 FM. Радио
7: Си. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 16, днем до плюс 25. На Радио Си новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В Краснодаре беспилотники атаковали логистический центр компании «Озон». Начался крупный пожар, сотрудники эвакуированы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. По предварительным данным, пострадавших нет, работа склада остановлена. Добавлю, атаки беспилотников на инфраструктуру «Озона» начались в минувшие выходные. До этого целями дронов в течение нескольких недель была складская инфраструктура «Marketplace Wildberries». Жители Екатеринбурга рассказывают о штрафах, которые получают в военкоматах. По словам горожан, в повестке причины явки указано уточнение данных. Размер некоторых штрафов доходит до 20 тысяч. Основанием для санкций называют неисполнение обязанностей по воинскому учету. Как пишет портал Е1, по закону информацию о переезде, изменении семейного положения и места работы необходимо сообщить в военкомат. По словам экспертов, штрафы за неактуальную информацию существовали всегда, но не были массовыми из-за малого размера сумм. С 2025 года размер штрафов проиндексировали. Светомузыкальный фонтан в историческом сквере проверили на работоспособность. Однако включать конструкцию в этом сезоне вряд ли будут. Причиной в мэрии назвали ливни и высокий объем сброса воды с плотины. Фонтан может нормально работать при сбросах в 5-7 кубометров в секунду, а к концу августа показатель составляет 27 кубометров в секунду. Чтобы конструкцию не повредило течение, фонтан привязали к набережной тросами. Как пишет «Новый день», светомузыкальный фонтан в историческом сквере в этом сезоне проработал не больше 3 недель. В российском бюджете хватит денег на все расходы, которые запланированы на этот год. Госказна обеспечена необходимыми ресурсами, заявил в выходные министр финансов России Антон Силуанов. Никаких проблем нет, так все и будет, цитирует главу Минфина СМИ. Как пишет «Коммерсант», дефицит федерального бюджета по итогам июля 2026 года составил около 6,5 триллионов. В правительстве заявляли, что это не мешает полной реализации бюджетных мероприятий. Неухоженные комнатные растения в офисе могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалистов, в переувлажненном или старом грунте могут развиться плесневые грибы. Это серьезный раздражитель для слизистых и реальная опасность для аллергиков. Неухоженные растения также нередко становятся средой обитания для мелких насекомых. И еще одна проблема – это скопление пыли на листьях. Если растения годами не очищают и не пересаживают, они перестают выполнять декоративную функцию. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
2: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до 31 августа этого года. Подробности акции на planeta.tc.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 24 августа, начинается последняя августовская неделя. Начало у этой недели будет точно теплым. Сегодня до плюс 25. 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге. У нас 5 минут до гороскопа на эту неделю. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Разыграем пару билетов на необычный спектакль, на совместную работу Николая Калиды с камерным театром. Спектакль «Гробовщик» для лиц старше 16 лет. А вопрос сегодня вот такой. Среднестатистический родитель в последнюю неделю августа тратит на это по 25 минут в день. Телефон радио ИСИ 235-103-7. У нас как раз вот началась последняя неделя августа. Так вот, среднестатистический родитель в последнюю неделю августа тратит на это по 25 минут в день. Какие есть идеи? Звоните. Телефон радио ИСИ 235-103-7.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимурфон, за 11, корпус 2. 0+.
4: Тут-то круто!
5: Тут-то вау!
4: Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау». С выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
4: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
4: Екатеринбург. ТРК «Комсомол». 3-й этаж, 0+.
6: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Твой личный сад. Подробности на сайте, если не знаком. Минилента.лента.ком.
7: С 20 августа по 7 октября 2026 года.
8: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробка на космонавтов от Артинской до Челюскинцев. На машинную переходную переулку до Фурманова. На объездной от Громова до Амундсена. На Белинского от Фучика до Щерса. И на Донбасской Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. Самые загруженные магистрали Белинского в центр. Космонавтов в центр. Челюскинцев в обе стороны.
9: Реклама.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.14. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Среднестатистический родитель последнюю неделю августа тратит на это по 25 минут в день. На что же тратится каждый день 25 минут в последнюю неделю августа? 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Хотели бы предложить свой вариант ответа.
0: Так.
1: Может быть, это запись в секции?
0: 25 минут каждый день? Родитель?
1: Ну да, вот ищет.
0: В эту неделю записаться в секцию. Ну, возможно, хотя как-то каждый день 25 минут на это тратить.
1: Ну, или может какие-то методические...
0: Ага, методика. Пособия? Это какая-то методика, скажу я вам, ну не пособие.
1: Так, хорошо, методики, ладно.
0: Спасибо, еще звоните. Ну, это методика такая в целом. Радио Си, алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Я думаю, родитель тратит время на подготовку ребенка к школе. Возможно, просматривает страницы маркетплейтов, выбирает то, что нужно для школы.
0: Угу. А вы так делаете?
2: Ну, я уже все сделала.
0: Вы уже все выбрали, да? Вы уже подготовили.
2: Да.
0: Ну, как это связано? Да, с подготовкой к школе, но не закупка, скажем так.
2: Тогда просмотр, как бы ревизия гардероба.
0: Угу. Гардероб
2: что
0: посмотреть.
2: Что как раз во что его одеть.
0: Тоже. Нужно готовиться заранее. Но пока нет, не про это речь. Ни гардероб, ни закупка каких-то важных вещей в школе. Но какая-то подготовка, действительно. Вот последняя неделя у нас августа. И каждый день по 25 минут.
2: Пока вариантов нет.
0: Ладно, думаем еще. Спасибо. 235-103-7, телефон Радио Си. Если появляются идеи, набирайте. А сейчас на Радио Си гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя радости от каждой мелочи. Но старайтесь не разбалтывать секреты, особенно чужие. Это может принести проблемы в дальнейшем. Тельцы. Отличная неделя для домашних начинаний. Вас будут переполнять гордость и желание сделать что-то большое и полезное. Трудностей не будет. Близнецы. Вы будете притягивать внимание людей как магнит, но не стоит ни с кем сближаться. Это может лишить вас ресурсов. Держите свои козыри при себе. Раки. Возможны встряски. Но вы и сами знаете, что они были необходимы. Перемены пойдут на пользу, разрушив старое и открыв новые горизонты. Львы. Неделя пересмотра договоренностей с партнерами. Может состояться ключевой разговор, который освободит от старых обязательств. Будьте честными. Девы, вас ждет пауза перед дорогой. Не торопитесь с выводами и решениями. Позвольте себе остановиться и отдышаться. Все придет в свое время. Весы, неделя партнерства и уверенности. Единственная опасность – это чрезмерная эйфория, которая может помешать трезво мыслить. Скорпионы. Неделя работы над собой. Возможны инсайты относительно семейных психологических сценариев. Вы выйдете на новый уровень. Стрельцы. Ваша задача – уточнить цели и планомерно двигаться к ним, несмотря ни на что. Чутье поможет избежать ловушек и потерь. Берегите ресурсы. Козероги. Неделя пересмотра планов. Вы поймете, что нельзя усидеть на двух стульях. После сомнений наступит полоса полной ясности и решимости. Водолеи. Неделя легкого общения с небольшим флером интриг и загадок. Можно ждать сюрпризов, большинство из которых будут приятными. Рыбы. Могут открыться какие-то секреты. Это неделя получения новых знаний и смелых шагов на их основе. Доверяйте себе.
0: Почему одни во время стресса перестают есть, а у других, наоборот, просыпается аппетит? Что по этому поводу говорят ученые? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: На радио СИ Дамиан и Дэвид, песня Next Summer, песня про будущее лето, а у нас пока еще это продолжается. На часах 9:20 в центре Екатеринбурга плюс 17. Сейчас на радио СИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы с вами по-разному реагируем на стресс. Одни в сложные моменты полностью теряют аппетит, а другие, наоборот, не могут отойти от холодильника. Ученые из Института Вейцмана выяснили, почему наша психика и обмен веществ так сильно связаны. Оказывается, за обе эти реакции отвечает один и тот же ген под названием OTP. Это подтвердили опыты на мышах. Стоило ученым отключить этот ген у взрослых особей, как их организм пошел в разнос. Подскочили гормоны стресса, развилась депрессия, а параллельно замедлился метаболизм, упала температура тела и начал стремительно расти холестерин. Природа оказалась экономной. Один и тот же молекулярный механизм сначала создает структуру мозга, а затем всю жизнь помогает нам адаптироваться к ежедневным нагрузкам. Это открытие обещает изменить подход к лечению депрессии и нарушений обмена веществ. А нам с вами надо беречь нервы. Они действительно напрямую управляют весом и здоровьем.
0: Всегда поражался, насколько легко, можно сказать, берегите нервы, и насколько тяжело это реализовать. Радио СИ с вами. Доброе утро и хорошего понедельника.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Главное деловое событие осени в Тюмени.
7: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
6: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
7: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
6: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
7: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМ-02-320-305-866-8-16+.
8: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет. Или 150 тысяч километров. Спешите в Аками на Сибирском тракте 24Б.
11: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
1: Телефон рекламной службы 235 0905.
6: Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9.27. Разгадываем невероятный вопрос на Радиоси. Касается он последней недели августа. Касается он подготовки к школе. И среднестатистический родитель в последнюю неделю августа тратит на это по 25 минут в день. Мы уже вспомнили и про закупку необходимых вещей, и про просмотр гардероба перед школой. Но пока что все мимо. Но как-то связано с подготовкой к школе. 235-103.7. Телефон Радиоси. Что скажете вы?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Хочу ответить на невероятный вопрос.
0: Давайте попробуем.
1: Я думаю, что делать домашние задания, которые задали на все лето, и за все лето не нашел времени, и в последнюю неделю...
0: Это родитель делает? У нас-то ведь родитель что-то делает.
1: С ребенком.
0: Вот что-то делает родитель с ребенком, но не домашние задания, которые задавали на лето. Нет, не про это речь. Пока мимо.
1: Ясно.
0: Еще
1: ладно.
0: Звоните, спасибо. Но кто-то себя сейчас наверняка узнал вот в этой ситуации, да? Радио Си, алло.
2: Я думаю, что, скорее всего, они повторяют то, что было задано на лето.
0: Ну, нет, домашнее задание нет.
2: Нет.
0: Не домашнее задание.
2: Дочитывают что-нибудь такое.
0: Нет, не успеть уже дочитать, если все лето не читал за 25 минут каждый день.
2: Да, да, да.
0: Но это родитель должен тратить на это 25 минут.
2: Ясно.
0: Подумайте еще, набирайте.
2: Ну ладно, подумаем.
0: 235-103.7, телефон Радио Си. На что же тратит по 25 минут в день в последнюю неделю августа среднестатистический родитель? Продолжаем пытаться угадать невероятный вопрос. Все это связано с подготовкой к школе, как мы уже выяснили. А сейчас на Радио Си новости Александра Короткова.
3: Здравствуйте. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с космодрома Плесецк. На орбиту был выведен аппарат в интересах Минобороны. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Роскосмос. Жители Екатеринбурга продолжают жаловаться на грязную горячую воду. Ресурс вернули в жилые дома к 20 августа. В водоканале теперь заявляют, что вопросы к качеству воды необходимо задавать теплоснабжающим либо управляющим компаниям. Напомню, что коммунальный коллапс в Екатеринбурге случился 7 августа из-за проблем на западной фильтровальной станции, после чего пришлось останавливать горячее водоснабжение по всему городу. Российская команда Team Spirit установила рекорд и в третий раз выиграла чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2. Призовой фонд турнира составил более 3 миллионов долларов. Россияне выигрывали чемпионат мира по Dota 2 в 2021 и 2023 годах. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 17. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, плюс 23-25. В Нижнем Тагиле плюс 20-22. В Новоуральске и в Первоуральске плюс 19-21. В Краснотурьинске плюс 18-20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:34. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня говорим про последнюю неделю августа. И на что же тратит среднестатистический родитель по 25 минут каждый день? Конечно же, речь про подготовку к школе какую-то. Мы уже вспомнили про восполнение домашнего задания, которое задавали на лето, но не успели сделать. Кто-то успевает, пытается, точнее, что-то прочитать перед началом учебного года. Кто-то пересматривает гардероб, кто-то вот закупается тетрадками, ручками. Но какая-то другая подготовка к школе тоже есть. И на это тратится по 25 минут в день. На что же? Телефон Радио ИСИ 235-103-7.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте. Что скажете вы?
1: Я думаю, что по 25 минут в день тратит, чтобы восстановить режим у ребенка.
0: Режим? То есть это как это?
1: Спать укладывает, либо наоборот рано пробуждает.
0: Угу. 25 минут в день. Попытки наладить режим сна у детей, чтобы вернуть их в школьный график, так называемый, да?
1: Ну да.
0: У вас такое было? У вас такое есть сейчас?
1: Да, последние недели всегда родители укладывали пораньше.
0: И это абсолютно правильный ответ. Да, разгадали невероятный вопрос. Вы. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое.
0: Как вас зовут?
1: Константин.
0: Костя, а вы как готовитесь к школе сейчас?
1: Я никак. Я, спасибо, уже вырос.
0: Ну, а последнюю неделю августа как проводите?
1: Работаем. Усиленно работаем.
0: Костя, сегодня разгадали невероятный вопрос, а за это получаете пару билетов на спектакль «Гробовщик» для лиц старше 16 лет.
1: О, спасибо большое. Круто-круто.
0: И еще немного информации на правах рекламы. Это совместная работа Николая Калиды с камерным театром. Классический текст превращен в динамичное зрелище с элементами черного юмора. И в связи с ремонтом спектакли камерного театра в новом театральном сезоне проходят на сцене Дома офицеров. Спектакль состоится 11 сентября на сцене Дома офицеров для зрителей старше 16 лет.
1: А я Константин Кислых, Ромаш, разгадал невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на Радио ИСИ будем разгадывать завтра с 9 до 10.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной. Все, что я чувствовала, глядя на рассвет, оно во мне. Все, что тобой сказано, это заповедь.

0: Радио «Оси» с вами на часах 9.39 в центре Екатеринбурга плюс 17. Минут через 5 на «Радио «Оси» узнаем, почему человекоподобный робот Федор больше в космос не полетит, кто будет летать вместо него. Об этом через 5 минут на «Радио «Оси».
1: Реклама.
2: Лето, ну не уходи! Я еще ничего грандиозного не успел!
3: А кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Агами закрывает летний сезон. Джили и Билджи на фантастических условиях. Только до 23 августа.
2: Тогда я успеваю.
3: Джили и Билджи в Агами. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно. За рулем нового автомобиля.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Додо. ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: Кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: Это «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
10: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
11: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
12: «Белджи». Надежность в движении.
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
14: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
0: На радио «Оси» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. На объездной от Громова до Амундсена. На Белинского от Фучика до Щерса. И на Московской от объездной до Волгоградской. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Репина в центр, Белинского тоже в центр.
15: Радио «Оси» 103.7 FM.

0: Радио Си. Золотые хиты. 9:46 в Екатеринбурге, в центре плюс 18. Сегодня днем до плюс 25 и обойдемся без дождей. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 августа 2019 года космический корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом Федором на борту не смог вовремя состыковаться с МКС. Ошибку исправили, вторая попытка 27 августа прошла успешно. На МКС Федор провел серию работ с бортовыми инструментами и уже 7 сентября вернулся на Землю. Эту машину создавали как помощника на МКС для ремонта и обслуживания орбитальной станции. Вес Федора 106 килограммов при росте 182 сантиметра. Он распознает слова и выдает ответы. Федор может работать автономно 1 час, а также с оператором удаленно через спутниковую связь. Но по возвращению на Землю роботы решили больше в космос не отправлять. Разработчик заявил, что у Федора есть ноги, ненужные для работы в открытом пространстве, и решил создать новую машину. На смену пришла Марфа, способная автономно работать дольше – 2,5 часа. У девушки робота не ноги, а колеса. Марфу планируют использовать в том числе на Луне, где она сможет собирать грунт. На Земле Марфа удерживает до 5 килограммов груза, что эквивалентно 30 килограммам на Луне.
1: Реклама.
4: Уралмаш не будет прежним.
5: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: все легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

Радио ИСИ с вами на часах 9.59 в центре Екатеринбурга плюс 18. Какое слово может оказаться словом года в России? Об этом на Радио ИСИ в новостях через пару минут. А еще узнаем, сколько жители Свердловской области тратят на коммуналку. А сейчас музыка понятная без слов. На Радио ИСИ оркестр «Поле Мариа».

0: Радио Си, 103,7 FM, 10:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 18. На Радио Си новости и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В России появится программа восстановления складов, которые пострадали от атак беспилотников. Разработкой мер поддержки займется правительство. Программа, скорее всего, будет включать льготные кредиты и компенсацию затрат на ремонт и строительство новых объектов, пишут ведомости. До минувших выходных целями беспилотников становилась складская инфраструктура Wildberries, однако за последние несколько дней атакам подверглись и склады компании «Озон». Свердловская область стала 24-й в рейтинге регионов России по расходам жителей на коммуналку. В среднем в стране ежемесячный платеж за квартиру составляет сумму в 6388,5 рублей. Траты на ЖКУ занимают 8% бюджета свердловчан. Это на 0,8% меньше, чем годом ранее, пишет агентство ЯН. Минимальная доля затрат зафиксирована при этом в Дагестане. Это 5% или 4200 рублей. Самые высокие показатели сумма в Мурманской области – больше 14% или 13 тысяч. Гостям Международного фестиваля молодежи расскажут об Уральских горах. Об этом в выходные в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил, что протяженность гор в Свердловской области около 300 километров. И именно горы сыграли важную роль в развитии Среднего Урала как опорного края державы. Сегодня наши горы привлекают туристов со всего мира, по-прежнему покоряя своей красотой и величием. А мы сохраняем уникальное природное наследие, создавая природные парки и заповедники, добавил Денис Паслер, сопроводив пост роликом с видами Уральских гор. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло в том числе и в годовом выражении, пишет РИА Новости. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова «нишевый» увеличилась практически в 6 раз. Только за первые 6 месяцев слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
2: Реклама.

0: Поливит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: На радио «Сия» о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. И плюс 23-25.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим о том, как используются некоторые электромобили. Спонсор «Минута драйва» на Радио Си ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Мы с вами когда-то собирали макулатуру, а в Ирландии теперь сдают электричество. Там запустили пилотный проект по технологии «Автомобиль-энергосеть». Владелец электрокара подключает машину к зарядной станции во время пиковых нагрузок на энергосистему города. Только вместо потребления тока аккумулятор автомобиля начинает отдавать накопленную энергию обратно в сеть. Через мобильное приложение водитель указывает, какой минимальный уровень заряда нужно обязательно оставить в батарее. А остальное умная станция забирает для нужд города. За эти излишки владельцам машин платят реальные деньги по повышенному тарифу, либо начисляют бонусы на бесплатную зарядку в ночные часы. Обычный семейный электрокроссовер за пару часов вечернего пика может обеспечить чистым током 3 соседних частных дома. А владелец автомобиля при этом зарабатывает до 120 евро в месяц. Как говорится, мелочь, но приятно.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Хорошего нам всем рабочего понедельника. Прекрасного начала этой последней августовской недели. Начало недели, кстати, у нас теплое. Сегодня днем до плюс 25. Когда придумали коррупцию и сложные налоговые схемы? Об этом минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
4: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УКРС 22-660-0351, Екатеринбург.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.
0: Радио Си и Яндекс.Еда продолжают радовать вкусными призами. На этой неделе нужно просто дозвониться и рассказать, для кого хотите выиграть подарок, с кем хотите поделиться. Ловите вкусную игру по будням после 8 утра и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности вкусной игры на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой, забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118 774 603 57 30, город Москва.

0: на радио Си группа «Смысловые галлюцинации» про первый день осени, который неминуемо приближается, и уже через неделю он обязательно наступит на часах 10-19 в центре Екатеринбурга плюс 19. Впереди Bad Boys Blue, Pretty Young Girl, а прямо сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Коррупцию и сложные налоговые схемы придумали не сегодня и не вчера. Ученые расшифровали фрагменты каменных надписей, найденных на западе Турции. Они проливают свет на громкий коррупционный скандал в Римской империи, который разыгрался в 480 году нашей эры. Чиновники собирали налоги в элитных имениях Плацидии, дочери императора Валентиниана III. И на протяжении 15 лет они грабили и население, и государство. Схема стандартная. У граждан принимали деньги и товары, но в официальных квитанциях указывали заниженную сумму. А гигантская разница оседала в карманах налоговиков. Точку в этом деле попытался поставить главный министр восточной части империи. Он пригрозил взяточникам смертной казнью. Для экономических преступлений того времени это было беспрецедентно жесткое наказание.

0: Радио СИ, золотые хиты. В Екатеринбурге половина 11, в центре плюс 19. Впереди у нас Джеймон Спун, Set Me Free. А прямо сейчас на Радио СИ новости. И Александр Короткова, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. Обществознание в России с 1 сентября будут изучать только старшеклассники. О внесенных в программу изменениях в воскресенье заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Ученики 9 и 10 классов получат новые учебники уже в текущем году. Еще два автобуса в Екатеринбурге поменяли схему движения. 52-й и 62-й маршруты не едут по зоологической из-за ремонта. В обоих направлениях транспорт проезжает через Серафимо Дерябиной и Волгоградскую. Сроки ремонта на зоологической в мэрии порталу Е1 не уточнили. Visa подала в Роспатент заявки на регистрацию своих товарных знаков, которые охватывают фармацевтические и медицинские препараты и оборудование, а также транспорт, музыкальные инструменты. Отдельно в заявках указаны ювелирные изделия и кольца. Visa ушла из России в марте 2022 года, полностью прекратив обслуживание за пределами страны. Александра Короткова, Радио СИ.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, плюс 23-25. В Каменске-Уральском плюс 22-24. В Полевском плюс 21-23. В Асбесте плюс 20-22.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Си» с вами на часах без 20:11 в центре Екатеринбурга плюс 19. Наслаждаемся теплыми последними летними деньками. Сегодня понедельник, 24 августа. Когда самая обычная вафельница стала необычно удобной? Узнаем минут через 5 на радио «Си».
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форте» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимурова, 11, корпус 2. 0+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

0: На радио Си Тейлор Свифт и песня The Faith of Ophelia. В Октябрьске без 15.11, в центре плюс 20, впереди Крис Ри, On the Beach. А прямо сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости Riviera Invest.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 августа 1869 года американец Корнелиус Свартвоут получил патент на свою печную вафельницу. Он не изобрел изделие, а улучшил его. Эта вафельница представляла собой две жарочные плиты из чугуна, соединенные шарниром, к концам которого крепились металлические ручки. Устройство легко помещалось на дровяной печи, а благодаря удобной ручке его можно было легко открывать и закрывать, проверяя, не пригорело ли блюдо, а еще поворачивает, не обжигая рук. До этого вафельницы были громоздкими, с неудобными ручками, которые раскалялись, и повара часто обжигались. На пластинах вафельниц Корнелиуса были изысканные рисунки, которые оставляли красивые отпечатки на вафлях. Прибор быстро стал любимым на кухнях страны. Вафли США – настоящий культурный феномен. Они особые, плотные, с крупными ячейками, похожие на пышные оладьи или бисквит. Это классический завтрак, который подают с беконом, яйцами, кленовым сиропом и просто с кофе. 24 августа в стране отмечают Национальный день вафель.
1: Реклама.
4: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио «Си».

0: Ка-чинг.
1: Радио Си. Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Радио Си.

0: Радио «Оси» с вами, на часах 10:57 в центре Екатеринбурга, пока плюс 19. Через пару минут на радио «Оси» в новостях про межконтинентальный заплыв через Босфор. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Оси» ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В России планируют ужесточить требования к знакам переменной информации и динамическим информационным табло на дорогах. Проект соответствующего стандарта подготовили в Росдорнии. В новом ГОСТе собираются прописать запрет на вывод анимации и мерцающих изображений на табло. Экраны нельзя будет закрывать наружной рекламой, деревьями и опорами наружного освещения. Работа над стандартом включена в программу на 2026 год, однако точных сроков его введения в действие пока нет, пишет «Коммерсант». Туристический объект стоимостью 5 миллиардов рублей планируют построить в Сесерте. Участок земли для него уже выставили на торги по КРТ. Итоговая концепция проекта будет зависеть от инвестора. Как пишет «Деловой квартал», власти Сесерте планируют заключить договор комплексного развития на участке между трассой М5 «Урал» и гольф-курортом «Пайн-Крик». Срок реализации проекта 15 лет. Участок, выделенный под строительство курорта, перевели из лесного фонда в категорию рекреации, что позволяет на этой земле вести капитальное строительство. Жители Свердловской области две ночи подряд наблюдали в небе вереницу огней. Над Средним Уралом в очередной раз прошли спутники системы Starlink, созданной компанией Илона Маска. Аппараты при каждом запуске выходят на орбиту группами от 15 до 60. В первые дни они движутся плотной цепочкой из равномерно распределенных элементов, напоминая поезд из ярких огней. Один из последних запусков спутников состоялся 22 августа, пишет портал Е1. Посольство России в Лондоне опровергло утверждение газеты «Таймс» о намерении понизить уровень дипотношений с Великобританией. Падение качества отношений между Москвой и Лондоном произошло по инициативе британской стороны, пишет агентство ТАСС, публикуя комментарий, полученный от российского диппредставительства. В проливе Босфор минувшее воскресенье завершился межконтинентальный заплыв. Участие в ежегодном мероприятии приняли около 2500 пловцов из разных стран. Маршрут межконтинентального заплыва составляет 6,5 километров и начинается на причале на азиатской стороне Стамбула, а завершается в парке на европейской стороне города вниз по течению. Как пишет РИА Новости, в этом году организаторы усилили меры безопасности, обязав каждого спортсмена получить яркий буй, который нельзя было не использовать под угрозой дисквалификации. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
0: А сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор выпуска ООО «Опт и розница» — компания «Сималенд». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, и плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималенде. Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
3: Это все и есть луч.
5: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималенд Веермолл, проспект Космонавтов, 108D.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, золотые хиты, 11.22 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. Успеваем наслаждаться прекрасными летними деньками. Начало этой недели пока еще теплое и сухое, а к концу недели ждем дожди и похолодания. Но до этого еще далеко. Впереди Cardigans, My Favorite Game. Через минуту Ума Турман с песней «В городе дождь» на Радио Си.
1: Реклама.
2: «Уралмаш» не будет прежним.
3: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
2: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
4: А кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
8: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 11.31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21. Впереди Алекс Уоррен с новинкой этого года «Fever Dream». А прямо сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Минфин подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на логистические объекты Wildberries. Также в списке меры для сохранения работы самой компании. Как пишет РИА Новости, пострадавший бизнес и сам маркетплейс получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Матч футбольного «Урала» в выходные собрал на Екатеринбург-арене больше 11 тысяч болельщиков. Итоги подвели в пресс-службе клуба. Напомню, что игра с текстильщиком завершилась победой «Урала» 2-0. По итогам очередного тура первой лиги екатеринбургский клуб поднялся на третью строчку в турнирной таблице. Россияне заняли первое место в медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике. По итогам женского и мужского этапов, с учетом юниорских соревнований, россияне завоевали 10 золотых медалей, также в активе сборной 12 серебряных и 6 бронзовых наград. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый и плюс 23-25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Twist и прекрасная песня Close to You. А мы с вами уже очень близко к песням золотой коллекции, к той самой тройке хитов, что радует нас в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky, чуть раньше Spice Girls, и уже через минуту Сандра откроет золотую коллекцию Radio C.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Лето! Ну не уходи! Я еще ничего грандиозного не успел!
6: А кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Агами закрывает летний сезон. Джили и Билджи на фантастических условиях только до 30 августа.
5: Тогда я успеваю.
6: Джили и Билджи в Агами. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно за рулем нового автомобиля.
3: Золотая коллекция Радио 7.

0: На радио Си много песен, которые дарят нам ощущение счастья, и не только это. Daft Punk и Pharrell Williams Get Lucky в золотой коллекции часа. 11:56 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио Си с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Россия, 103.7 FM, в Екатеринбурге, полдень. Сейчас новости, с ними познакомит Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В России идет постоянная работа по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов. Вице-премьер Александр Новак назвал этот процесс системным и непрерывным. Как пишет «Коммерсант», по итогам очередной встречи в правительстве было решено скорректировать графики планового ремонта НПЗ по всей России, чтобы риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке стали минимальными. Ряд заводов после ремонта уже возобновил работу в прежнем режиме и начал отгружать дополнительные партии горючего. В Свердловской области пообещали теплое начало новой недели. Сегодня и завтра на Урал придет антициклон с европейской территории России. В регионе благодаря этому установится преимущественно сухая погода с температурой на 3-5 градусов, превышающей норму конца августа. Дневные температуры составят от плюс 21 до плюс 26. Дождливая погода вернется на Средний Урал уже к концу рабочей недели, принеся с собой последние летние грозы. К 1 сентября похолодает до плюс 13, сообщают в Уральском гидрометцентре. Дополнительные возможности для самостоятельной регистрации и сдачи багажа появятся в аэропорту Кольцово. Как сообщили в пресс-службе, до конца года в терминалах будут установлены еще 8 киосков Backside в дополнение к уже работающим 10. С помощью этой системы в Кольцово пассажиры сдали уже свыше 44 тысяч мест багажа. Киоски сервиса Backside позволяют путешественникам самостоятельно сдавать багаж, а также регистрироваться на рейс и распечатывать посадочные талоны. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы им за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму парламент Подмосковья. Речь идет о неиспользуемых объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Чтобы претендовать на покупку за рубль, арендатор должен будет в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Минимальный школьный набор в 2026 году стоит 19 100 рублей. В эту сумму входят покупки формы, рюкзака, рубашки, брюк и туфель, а также кроссовок, футболки, дневника, тетради и пенала. За последний год, по данным аналитиков, стоимость этого набора выросла на 7%. Также эксперты отмечают, что родители пока не торопятся делать покупки, откладывая их на самый конец августа. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем завтра до плюс 28.
2: Реклама.
3: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
2: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до 31 августа этого года. Подробности акции на planeta.tc.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 11 минут первого в Екатеринбурге. Август нас балует, и выходные отличные. И завтра обещают нам настоящие тропики до плюс 28. Меня зовут Катя Григорьева. Я вас приветствую. Желаю прекрасного начала рабочей недели. Конечно же, все это будет под любимые песни группы «Сплин». «Романс» на очереди. Это «Радио Си».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
3: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Добрый день.
2: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей «Тамповые форты» и «Прексалин противовирусное» 20 таблеток?
1: Такого не существует.
2: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
3: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
4: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
7: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
8: Белджи. Надежность в движении.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио 7.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 12.17 в Екатеринбурге. Реки Повари. Милен Фармер впереди. А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Озеро Титикака – самое высокогорное судоходное озеро в мире и крупнейший резервуар пресной воды в Южной Америке. Оно находится на высоте 3812 метров над уровнем моря. На такой же высоте находятся знаменитые лыжные курорты Цермат в Швейцарии и Аспен в США. Сегодня Титикака. Озеро находится на границе Перу и Боливии, причем границы делят водоем почти пополам. Местные шутят, что Перу принадлежит часть Тити, а Боливии – Кака. Но это совсем не то, что вы думаете. На языке кечуа Тити значит пума, а Кака – скала. Очертания берегов озера напоминают охотящуюся пуму. В мифологии инков, кечуа и индейцев аймара Титикака считается священным местом. Легенды гласят, что из этого озера вышел бог солнца Инти. В древности озеро было частью океанского залива. Здесь до сих пор можно найти ископаемых океанических рыб и моллюсков того периода. В сети можно найти очень странную информацию о площади озера. От 8300 квадратных километров до 58 тысяч квадратных километров. Дело в том, что летом, с декабря по март, озеро заполняется водой. Зимой дожди прекращаются, а под горным солнцем вода активно испаряется, из-за чего береговая линия сильно отступает. Лужа с глубиной. Титикака разделена узким проливом на две неравные части. Северный бассейн, большое озеро, глубокий и стабильный. Его глубина достигает 281 метра. А южное малое озеро очень мелкое. Его средняя глубина всего 9 метров. На озере есть знаменитые плавучие острова. Их строят индейцы племени Урос из местного тростника. Из этого же тростника сделаны лодки, посуда и мебель. В Титикаке обитает уникальная лягушка – титикакский свистун. Из-за разреженного воздуха эта лягушка не использует легкие, а дышит кожей, которая свисает с нее огромными складками. На дне озера есть город возрастом более 1500 лет, с храмом, дорогами и домами. Его построили представители цивилизации Тиауанака, которые жили здесь до инков. Археологи находят в Титикаке идеально сохранившуюся посуду, кости жертвенных лам и золотые украшения. И что на первом месте? У Боливии нет выхода к океану, но есть военно-морской флот, и он базируется на Титикаке. Боливия потеряла выход к Тихому океану, проиграв войну с Чили, но не смирилась с потерей. Военно-морские силы Боливии патрулируют озерную границу, борются с контрабандой, а также, согласно официальной доктрине, поддерживают морской дух нации и готовят моряков к тому дню, когда Боливия вернет себе выход в океан.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Радио Сия, там, где музыка прежде всего. 12.42, а дальше тройка золотых хитов, это Депеш Мод, Кулио и в начале концентрированная романтика от Криса Дебурга. Lady in Red, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успею.

0: по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
4: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
5: Золотая коллекция Радио Си.
6: Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
7: Здоровье – ключ к счастью.
8: Медицинский центр «Шанс».
7: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
8: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Екатеринбурге без 4 минут час, и в начале второго у нас традиционно хиты, которые нужно слушать сердцем. Пятерка песен о любви. А в конце этого часа музыка, понятная без слов, это Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 13.00. Это Радио 7. Сейчас новости. Спонсор ООТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В России появится программа восстановления складов, которые пострадали от атак беспилотников. Разработкой мер поддержки займется правительство. Программа, скорее всего, будет включать льготные кредиты и компенсацию затрат на ремонт и строительство новых объектов, пишут ведомости. До минувших выходных целями беспилотников становилась складская инфраструктура Wildberries, однако за последние несколько дней атакам подверглись и склады компании «Озон». 1 сентября на всей территории Свердловской области будет впервые действовать запрет на продажу алкоголя. Как пишет «Новый день», решение об ограничениях продажи спиртного в День знаний депутаты приняли в апреле этого года. С 1 сентября на Среднем Урале изменится время, в течение которого в магазинах можно будет легально приобрести спиртное. Продажу разрешат с 9 утра до 10 вечера, а полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать 3 дня в году. В День защиты детей, День знаний и в День трезвости. Уходящее лето стало вторым по количеству осадков в Екатеринбурге за всю историю метеонаблюдений. С июня в уральской столице выпало 506 миллиметров осадков. Это 211% от нормы. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, почти втрое количество дождей превысило норму в июне. В июле на город вылилось 176 миллиметров при норме в 93. И август также принес уральской столице практически двойную порцию осадков. Абсолютный рекорд за весь период наблюдений был зафиксирован в Советском Свердловске в 1937 году, когда за лето в городе выпало 520 миллиметров осадков. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло в том числе и в годовом выражении, пишет РИА Новости. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова «нишевый» увеличилась практически в 6 раз. Только за первые 6 месяцев слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86. Реклама.

0: Barivit.ru.
1: И расскажу о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 28.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио Си. Украсят ваш день.
6: На радио Си.

0: Радио «Синь» – золотые хиты. Без 4:02 в Екатеринбурге. Следующий час прекрасно откроет Ace of Base, будет хит Wheel of Fortune, а в конце этого музыка, понятная без слов, Линдси Стирлинг. Радио «Синь» – 103.7 FM.
1: Реклама. 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей». Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 103.7 FM. Радио «Си».
0: Спонсор инструментальной музыки «Радио «Си» ООО «Торговый комплекс «Докер».
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 14.00. Сейчас новости, познакомит с ними Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В Краснодаре беспилотники атаковали логистический центр компании «Озон». Начался крупный пожар, сотрудники эвакуированы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. По предварительным данным, пострадавших нет, работа склада остановлена. Добавлю, атаки беспилотников на инфраструктуру «Озона» начались в минувшие выходные. До этого целями дронов в течение нескольких недель была складская инфраструктура «Marketplace Wildberries». Жители Екатеринбурга рассказывают о штрафах, которые получают в военкоматах. По словам горожан, в повестке причины явки указано уточнение данных. Размер некоторых штрафов доходит до 20 тысяч. Основанием для санкций называют неисполнение обязанностей по воинскому учету. Как пишет портал Е1, по закону информацию о переезде, изменении семейного положения и места работы необходимо сообщить в военкомат. По словам экспертов, штрафы за неактуальную информацию существовали всегда, но не были массовыми из-за малого размера сумм. С 2025 года размер штрафов проиндексировали. Светомузыкальный фонтан в историческом сквере проверили на работоспособность. Однако включать конструкцию в этом сезоне вряд ли будут. Причиной в мэрии назвали ливни и высокий объем сброса воды с плотины. Фонтан может нормально работать при сбросах в 5-7 кубометров в секунду, а к концу августа показатель составляет 27 кубометров в секунду. Чтобы конструкцию не повредило течение, фонтан привязали к набережной тросами. Как пишет «Новый день», светомузыкальный фонтан в историческом сквере в этом сезоне проработал не больше 3 недель. В российском бюджете хватит денег на все расходы, которые запланированы на этот год. Госказна обеспечена необходимыми ресурсами, заявил в выходные министр финансов России Антон Силуанов. Никаких проблем нет, так все и будет, цитирует главу Минфина СМИ. Как пишет «Коммерсант», дефицит федерального бюджета по итогам июля 2026 года составил около 6,5 триллионов. В правительстве заявляли, что это не мешает полной реализации бюджетных мероприятий. Неухоженные комнатные растения в офисе могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалистов, в переувлажненном или старом грунте могут развиться плесневые грибы. Это серьезный раздражитель для слизистых и реальная опасность для аллергиков. Неухоженные растения также нередко становятся средой обитания для мелких насекомых. И еще одна проблема – это скопление пыли на листьях. Если растения годами не очищают и не пересаживают, они перестают выполнять декоративную функцию. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Оптирозница» – компания «Сималэнд». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 28.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветные бумаги.
3: Это все и есть луч.
5: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Веермолл, проспект Космонавтов, 108D.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Продуктивный рабочий день под лучшие хиты последние десятилетия. Это Радио Сив. И у нас великолепнейшие музыкальные планы. Тото Кутуньо, Алок и Халид. И группа Звери. Радио Сив 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Тут-то круто!
7: Тут-то вау!
6: Дети в восторге от парка развлечений.
7: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
6: Дети довольны.
7: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
6: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Реклама.
1: Угощать всегда приятно, а с вкусной игрой на Радио Си вдвойне. На этой неделе по будням ловите после 8 утра вкусную игру. Просто дозванивайтесь первым и рассказывайте, кого хотите угостить, поздравить или просто передайте вкусный привет. Тогда промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов ваш. Подробности на сайте radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
0: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106 784

0: России, 103.7 FM. В Екатеринбурге 2 часа и 31 минута. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атланты Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. Ательеры Сочи снизили цены на бархатный сезон из-за ослабления спроса. Понижение цен, по данным Ассоциации туроператоров России, составляет от 15 до 22% из-за перебоев в работе аэропорта и топливного кризиса. Речь идет об отдыхе в сентябре и октябре, которые в Сочи считаются сильными месяцами. Дополнительные возможности для самостоятельной регистрации и сдачи багажа появятся в Кольцово. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, до конца года в терминалах установят еще 8 киосков BagsID в дополнение к уже работающим 10. Сервис позволяет путешественникам самостоятельно сдавать багаж, а также регистрироваться на рейс и распечатывать посадочный талон. Букет в России перед 1 сентября в среднем будет стоить 3250 рублей. Об этом пишет РИА Новости. Традиционно для школьных учителей россияне выбирают розы, хризантемы и альстромерии. Дороже 3000 родителям школьников будут обходиться букеты, купленные вечером 31 августа или утром 1 сентября. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. Во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем завтра плюс 26-28.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, а значит, меньше слов и больше музыки. Тройка золотых хитов впереди. Sunrise Avenue, Сара Брайтман и Андреа Бочелли. И в начале Катин Крю. Это Радио Си.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. А УГК «Руда», УГРН 122-660-03-50-01, Екатеринбург.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт Нуар 95 граммов. 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
8: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. В Екатеринбурге 2 часа и 56 минут. Долорес О'Риордан и громкая Одина Риде откроют час следующий. А в конце этого Диего Модена и Жан-Филипп Один. Музыка, понятная, без слов.
1: Реклама. Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021 Москва, улица Мурафон, за 11, корпус 2. 0+.
2: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
3: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге без 1 минуты 3. Это Радио Си. Сейчас новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В Иране пригрозили конфискацией судов, нарушающих правила в Ормузском проливе. Также среди санкций штрафы и задержания, предупредило иранское управление по контролю за Персидским заливом. В управлении также отметили, что до фрахтования судов владельцам грузов, которые будут отправлены в Персидский залив, следует свериться со списком судов-нарушителей, чтобы избежать проблем. В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана. По словам главы Белого дома, это означает изоляцию беспрецедентного масштаба. Организаторы подвели итоги фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге. За 3 дня его посетили 64 тысячи человек. В 170 мероприятиях приняли участие свыше 100 экспертов книжной индустрии. А на ярмарке были представлены порядка 160 издательств. На 26-й премии «Книга года» в этом году было представлено рекордное за всю историю конкурса количество изданий. 158 книг от 23 издательств, пишет «Коммерсант». «Антурал» со ссылкой на департамент информполитики. В троллейбусах Екатеринбурга начала работать оплата проезда по геолокации. Сервис стал доступен также на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису подключат и новые автобусы, которые продолжает закупать Екатеринбург. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение Е-карта и включить Bluetooth. При запуске приложения нужно выбрать способ оплаты «Оплатить по геолокации», и смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут, пишет «Новый день». Сварщика и токаря назвали самыми востребованными профессиями в России в ближайшие несколько лет. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, до 2032 года экономике потребуется дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков, а также около 150 тысяч токарей, фрезеровщиков и операторов станков. Также в группу востребованных профессий вошли лаборанты химического анализа и специалисты по беспилотникам. Тем временем в ГАИ порекомендовали водителям не перевозить своих питомцев на переднем сидении. Собака или кошка при любом поведении могут отвлекать водителя от дорожной ситуации. А в случае ДТП питомец может получить гораздо более серьезные травмы, в том числе и от удара подушкой безопасности. Для перевозки животных в машине есть удобные переноски, клетки и гамаки. Кроме комфорта, они обеспечивают животным и безопасность. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем завтра до плюс 28.
2: Реклама.
3: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
2: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до 31 августа этого года. Подробности акции на planeta.tc.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Бруно Марс задает настроение на Радио Си. 11 минут четвертого, и впереди у нас Элис, Шука и Линда. Музыка, которую мы любим. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: ТНФ-2026 представляет.
1: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
1: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 1890 рублей.
1: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
3: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП Старт. Приходи работать к нам.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени.
2: И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
3: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: А кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4.0+.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM, 15.19 на часах. Тепло, солнечно, а на завтра синоптики обещают нам плюс 28. Так что все мысли о том, как бы завтра так сделать, чтобы поменьше времени провести в стенах и побольше на свежем воздухе. Меня зовут Катя Григорьева, я вас приветствую, желаю прекрасного настроения. Дальше у нас Crazy Town, танцы минусы, Крис Айзек. Музыка, которую мы любим, на Радио Си.
1: Выборы 2026.
2: Каждый день новые взрывы, атаки и жертвы. Разрушенные дома, покалеченные жизни, запреты и ограничения. Нелепые законы и стагнация экономики. Страх за близких, будущее и саму жизнь. России нужен мир. Голосуйте за кандидата от партии «Яблоко». За соглашение о прекращении огня, за сохранение жизни, уважение и достоинства. За мир и свободу. За жизнь без страха.
3: Реклама. 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей». Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. И впереди песни, которые с каждым годом все лучше. Золотая коллекция Радио 7. Эрик Приц, группа Queen и Silent Circle.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
9: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
10: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Золотая коллекция «Радио Си».

Музыка, которую мы любим, это Радио Си. В Екатеринбурге без 3:04 мы легко завершаем рабочий понедельник под любимые песни. Майкл Джексон на очереди, Black or White. А прямо сейчас оркестр Поля Мориа. Музыка, понятная без слов.

0: Радио Си, 103.7 FM, в Екатеринбурге, 16.00. Прямо сейчас выпуск новостей.
1: Добрый день. В правительстве России разрабатывают разные варианты оказания поддержки бизнеса в ситуации с атаками на склады маркетплейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Так он прокомментировал удары ВСУ по складам «Озон» и ответил на вопрос, будут ли обсуждаться меры поддержки для этого маркетплейса, а не только для «Wildberries», которые атаковали ранее. По словам Пескова, попытки ВСУ атаковать коммерческую и торговую инфраструктуру в России не влияют на динамику на фронтах. Ответные действия российской армии ощущают в Киеве каждый день и будут ощущать дальше. Супермаркеты «Окей» закроют в Екатеринбурге. Магазины в «Радуга-парке» на «Академика Шварца» и «Бабушкина» перестанут работать в сентябре. Площади займет другой крупный ритейлер. Там уже начали переоформлять торговые залы. В пресс-службе «Ленты» рассказали порталу Е1, что магазины закроют на несколько дней и на их месте откроют гипермаркеты «Лента». Чемпионат бойцов подразделений спецназа организовала Минобороны в Екатеринбурге. Турнир проходит с 24 по 30 августа на полигоне Свердловский. Соревнуются спецназовцы из разных городов России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Боснии и Герцеговины. Обычные люди тоже могут принять участие. 29-30 августа на полигоне разрешат пострелять из лука, пневматического оружия, опробовать веревочный городок, скалодром и лабиринты. Для зрителей также проведут уроки тактической медицины. Международный книжный фестиваль «Красная строка» посетили 64 тысячи гостей за 3 дня работы в Екатеринбурге, сообщили в Департаменте информполитики. В 170 мероприятиях фестиваля приняли участие свыше 100 экспертов, а в книжной ярмарке около 160 издательств. Не менее 20% посетителей фестиваля приехали из других регионов России. Его также посетили гости из Казахстана и Беларуси. Спецпрограмма «Красной строки» будет представлена еще 29 августа в парке Маяковского в рамках фестиваля «ГИККОН». «Красная строка» проходила в минувшие выходные на Октябрьской площади. Ее темой в этом году была «Эта музыка будет вечная». Фестиваль приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Прибавку к зарплате нужно просить у работодателя осенью. Такой совет россиянам дают эксперты, на которых ссылается газета «Ру». Обсуждать повышение лучше в сентябре или октябре, пока компания формирует бюджет на следующий год. 12-15% хватит для компенсации роста расходов. Для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%. Доллар 82,92, евро 96,86.
2: И расскажу о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 28.
3: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
4: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Прекрасная новость. Премьера в Театре музыкальной комедии. Спектакль по песням и воспоминаниям Александра Вертинского. У нас в гостях исполнитель главной роли Евгений Толстов и художник по костюмам Наталья Соломеина. Добрый день.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Я так рада вас видеть.
1: Взаимно.
2: Очень взаимно.
0: И начнем мы сейчас. Знаете с чего? Оказывается, указом президента России Владимира Путина от 20 июля 26 года солисту Свердловской москомедии Евгению Толстову присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Ура!
2: Спасибо.
0: Итак, вначале вопросы к тебе, Жень. Что ты знала о Вертинском до того, как...
2: Довольно немного, довольно как бы ограничивая свои, наверное, познания на бананово-лимонном Сингапуре, наверное, и, в принципе, ну, достаточно, что был такой прекрасный артист, и скорее больше знал, наверное, даже больше о его дочерях, о его семье, о его супруге. Мы все равно выросли на этих фильмах, на «Алых парусах», на «Королевстве кривых зеркал», и, ну, вот больше, скорее всего, даже не о нем, а о его семье.
0: А что стал читать или смотреть?
2: В основе лежит книга Александра Вертинского «Дорога длинная». Взял и перечитал где-то эту книгу, его письма к дочерям, к супруге и так далее. То есть, чтобы понять, что это за человек, чем он жил, как он творил, через что человеку нужно было пройти.
0: Ты играешь Вертинского в разные периоды его жизни. Юность, эмиграция и возвращение в СССР. Что самое сложное и самое интересное вот в этих периодах?
2: Все сложно и все очень интересно, потому что в каждом этапе его жизни было достаточно каких-то жизненных сложностей. Это человек, который постоянно в пути, постоянно в движении, постоянно на чемодане. Разъезды, переезды, туда-сюда. С детства у него очень сложная, тяжелая судьба.
0: Сопереживал прям?
2: Сопереживаю, конечно. Он мне очень импонирует. Очень много перекликается каких-то вещей.
0: Тебя тоже Станиславский в Амхат не взял в свое время, потому что сказал, что ты картавишь.
2: Ну, меня в свое время из уральской речи не взяли. Ну, начиная с того, что я до 5 лет не выговаривал буквы «Р».
0: То есть я прям в точку попал?
2: В принципе, то есть не выговаривал. То есть я ходил к логопеду, да. Это я вспомнил, в принципе, я даже забыл вот этот факт в своей жизни почему-то. А Станиславский нет. Меня, ну, не взяли, скорее, в Щепкинское, наверное, училище, когда посмотрели метры. Сказали, ну, нет, мальчик с уральским говором, нет, тут очень много работать надо будет. Я прекрасно закончил наш театральный институт.
0: Да, пусть знают, кого потеряли. Жень, поймет ли современная молодежь человека из прошлого века в черном фраке с подчеркнутой интеллигентной манерой исполнения?
2: Думаю, что да. Потому что очень много перекликается с нынешним временем. Очень много. Жизнь, она циклична. Прям, мне кажется, поймет.
0: А я напомню, у нас в гостях артист театра музыкальной комедии Евгений Толстов и художник по костюмам Наталья Соломеина. Говорит. Наталья. Мы переходим к вам. Очень приятно видеть, что вы улыбаетесь. Значит, вам есть что сказать.
1: Мне не просто есть что сказать. Я пришла сюда рассказать миру о том, что мы делаем, чем мы живем, ну, практически больше полугода. Дело в том, что работа над спектаклем, над Вертинским особенно, начинается, ну, это всегда работа командная. И, конечно, понятно, что с самого начала, вот с чего... Из какого ссора рождаются стихи. Вот приходит режиссер, начинает читать, мы собираемся, смотрим на актеров. Вот это был тем первым толчком, потом эскизирование, потом соединение, потом конфекцион. А вообще театр — это такой большой завод по производству красоты. Я отвечаю за эстетику, поэтому я, наверное, больше буду говорить не о таланте актеров. Жень сам сказал, рассказал, как это было. А я буду говорить о том, какими смыслами, ну, для меня, как для художника, наполнен этот проект. Вертинский — совершенно удивительный персонаж. Дело в том, что он проживал вот в самом Вертинском практически, ну, 3 раза по 25 — это точно 3 поколения. То есть это конец 19 века, расцвет, серебряный век, помните, Дягилев, вот эта движуха. И, конечно же, потом начинается тяжелое время России. Это Первая мировая война. Именно в Первую мировую войну Вертинский ушел на фронт и работал медбратом в поезде. И у нас есть в спектакле совершенно уникальная сцена, когда Вертинский, работая вот этим медбратом, из халата преображается в Пьеро. У него еще нет денег, у него нет такой славы, но он... Вот я вот, видишь, как жестикулирует,
2: да,
1: меня Женя научил.
2: И там как раз зарождаются, именно в этом поезде, как раз зарождаются его руки в этом процессе.
1: Да,
2: вот этих вот
1: перчатки. шаг за шагом, понимаете, происходят совершенно удивительные вещи. Потом революция, потом эмиграция. А Вертинский ведь проехал не просто всю Европу, он был в Америке, он был знаком с Марлен Дитрих, с принцем Уэльским. Эти все персонажи возникают по ходу вот полотна спектакля, понимаете, они оживают. И визуал удивительный. Вы знаете, чем меня это завораживает? Команда сделала такой проект, режиссер, хореографы, художники, актеры. От самых светлых воспоминаний Александра Вертинского спектакль окрашен очень видно. То есть мы из самых светлых костюмов в том числе через различные странные пути дороги. Да, у нас все время он в дороге, он с чемоданом, он как вечный изгнанник. Через самые тяжелые времена, не только вселенского масштаба, но и, конечно же, мы говорим о России, о любви и о том, что значит для человека Родина. Представляете, он проходит Первую мировую войну, уезжает в изгнание. Из Европы попадает в Америку, из Америки он попадает
2: в
1: Китай. Там встречает свою любовь и возвращается в Советскую Россию. И мы видим в результате взрослый, последний концерт Вертинского. Вот он сидит у своего гримерного стола, вспоминает всю свою жизнь.
2: В Ленинграде.
1: И мы видим, что это не конец. Мы видим его Марианна, дочь, и Анастасия, уже ее муж, господин Михалков, еще тогда юный. Вы представляете, мы несколько периодов мировой истории охватываем, понимаете? А я как художник считаю себя вообще архитектором человеческого тела, поэтому для меня очень важно, какой посыл и какой момент прошит в костюме. А костюм — это проявление всех видов жизнедеятельности человека.
0: Вопрос такой, сколько образов главный герой сменит за 2 часа действия?
1: Ну, более 5 образов сменит главный герой.
2: Ну да, где-то так.
1: Не меньше.
2: Да.
1: Причем костюмы у нас все не только...

0: продан весь. Стремитесь в октябре к нам, к Вертинскому, в Муском. Да. Пока еще есть билеты. Это удивительная, прекрасная история.
1: Я сейчас разыграю два билета на это удивительное событие на 26 октября. Mm-hmm. А ты пообещай, что ты оставишь автограф победителю.
2: Обещаю.
1: Наталья.
0: Стремитесь к нам, стремитесь посмотреть на Вертинского в самом сердце Екатеринбурга, Академический театр музыкальной комедии. И мы ждем вас.
1: Спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Вы все слышали? 235-103.7. Это телефон Радио Си. Звоните и выигрывайте пару билетов на Вертинского в театр музыкальной комедии. Я жду звонка.

0: музыкой, которую мы любим. Вы слушаете Радио Си. Наш номер 235-103.7. Сейчас будем знакомиться с тем, кто отправится в театр музыкальной комедии на удивительную историю Александра Вертинского. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так не уверена. Как зовут вас?
1: Меня зовут Ольга.
0: И отправляетесь на Вертинского, Оль, именно вы.
1: Ой, ура, ура, ура, ура, ура, ура. Классно.
0: На работе?
1: Да, я на работе.
0: Да, можете теперь громко смеяться и всем рассказывать.
1: Ой, я обязательно поделюсь. Спасибо большое.
0: Понравилось интервью?
1: Очень, очень. Слушала прям внимательно.
0: Я тоже жду, не дождусь, обязательно тоже отправлюсь. Так что с вами там и встретимся.
1: Да? Ух ты, вообще здорово.
0: Да, это Радио Си, и мы любим делать вам подарки. 16.33, сейчас новости. Спонсор ООЗ «Атлант-Екатеринбург» и ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый день. В российских школах со второй четверти нового учебного года введут внеурочный курс, посвященный искусственному интеллекту и информационной безопасности. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Дополнительные возможности для самостоятельной сдачи багажа появятся в Кольцово. До конца этого года в аэропорту установят еще 8 киосков Bags ID в дополнение к уже работающим 10. Сервис позволяет сдать багаж и зарегистрироваться на рейс. Автор памятника режиссеру Балабанову, питерский скульптор Мейрам Баймуханов проведет встречу с екатеринбуржцами. Начало встречи в эту среду, 26 августа, в 7 вечера у памятника Балабанову. Сварщика и токаря назвали самыми востребованными профессиями в России в ближайшие несколько лет. По данным Минтруда, до 2032 года экономике потребуется дополнительно 140 тысяч сварщиков и 150 тысяч токарей и фрезеровщиков. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. Во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем завтра плюс 26-28.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Там, где музыка прежде всего, вы слушаете Радио Си. 16:44, и дальше наслаждаемся золотой коллекцией. Шуга Бэйбс, Реднекс, и через 2 минуты Джо Дассен. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
3: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
4: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. Шанс один. Единый телефон 385-3001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Радио Сия. Золотые хиты. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасного вечера. Дальше встречайте Романа Калашникова. В конце часа музыка понятная без слов. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
1: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Люксембурге 5 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости. Елена Пипе.
1: Добрый день. В правительстве России разрабатывают разные варианты оказания поддержки бизнеса в ситуации с атаками на склады маркетплейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Так он прокомментировал удары ВСУ по складам Озон и ответил на вопрос, будут ли обсуждаться меры поддержки для этого маркетплейса, а не только для Wildberries, которые атаковали ранее. По словам Пескова, попытки ВСУ атаковать коммерческую и торговую инфраструктуру в России не влияют на динамику на фронтах. Ответные действия российской армии ощущают в Киеве каждый день и будут ощущать дальше. Супермаркеты «Окей» закроют в Екатеринбурге. Магазины в «Радуга-парке» на «Академика Шварца» и «Бабушкина» перестанут работать в сентябре. Площади займет другой крупный ритейлер. Там уже начали переоформлять торговые залы. В пресс-службе «Ленты» рассказали порталу Е1, что магазины закроют на несколько дней и на их месте откроют гипермаркеты «Лента». Чемпионат бойцов подразделений спецназа организовала Минобороны в Екатеринбурге. Турнир проходит с 24 по 30 августа на полигоне Свердловский. Соревнуются спецназовцы из разных городов России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Боснии и Герцеговины. Обычные люди тоже могут принять участие. 29-30 августа на полигоне разрешат пострелять из лука, пневматического оружия, опробовать веревочный городок, скалодром и лабиринты. Для зрителей также проведут уроки тактической медицины. Международный книжный фестиваль «Красная строка» посетили 64 тысячи гостей за 3 дня работы в Екатеринбурге, сообщили в Департаменте информполитики. В 170 мероприятиях фестиваля приняли участие свыше 100 экспертов, а в книжной ярмарке около 160 издательств. Не менее 20% посетителей фестиваля приехали из других регионов России. Его также посетили гости из Казахстана и Беларуси. Спецпрограмма «Красной строки» будет представлена еще 29 августа в парке Маяковского в рамках фестиваля «Гиккон». «Красная строка» проходила в минувшие выходные на Октябрьской площади. Ее темой в этом году была «Эта музыка будет вечная». Фестиваль приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Прибавку к зарплате нужно просить у работодателя осенью. Такой совет россиянам дают эксперты, на которых ссылается газета «РУ». Обсуждать повышение лучше в сентябре или октябре, пока компания формирует бюджет на следующий год. 12-15% хватит для компенсации роста расходов. Для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%. Доллар 82,92, евро 96,86.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Опт и розница» – компания «Сималэнд». Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью до плюс 14, днем до плюс 28.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в «Сималэнде». Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветные бумаги.
3: Это все и есть луч.
5: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете «Сималэнд» в Веермолл, проспект Космонавтов, 108Д.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Прекрасный летний вечер понедельника. Для вас великолепные хиты Радио Си. Только что Дэвид Гетта и Сиа. Let's Love. Через минуту московские стиляги. Браво. Дорога в облака. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой летний привет.
1: Реклама.
2: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
4: «Уралмаш» не будет прежним!
5: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
6: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
7: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. О, Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Тимурова, 11, корпус 2, 0+.
8: Тут-то круто!
9: Тут-то вау!
8: Дети в восторге от парка развлечений.
9: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тута Вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
8: Дети довольны.
9: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута Круто».
8: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
10: Лето, ну не уходи. Я еще ничего грандиозного не успел.
11: А кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Агами закрывает летний сезон. Джили и Билл Джи на фантастических условиях только до 30 августа.
10: Тогда я успеваю.
11: Джили и Билл Джи в Агами. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно за рулем нового автомобиля.
0: Подробности в отделе Джили и Металлургов 82. Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Серафима Дерябиной, Токари от Гурзувской до Кирова. Плотно на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. На Московской от объездной дороги до Волгоградской. А вторую Новосибирскую отмечу от Умельцев до Палисадной улицы. Шевская стоит от Краснофлотцев до Фронтовых бригад. По магистралям самое загруженное это Московская в центр, Токари к Кирова.
1: Реклама.
12: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, Глазурит. На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
13: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Старые добрые скорпы «When You Know» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше с нами Танита Тикарам. Нас ждет песня, которую можно назвать таким гипнотическим хитом «Twist in My Sobriety» на Радио Си.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темповые Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кружка с квасом.
8: С кефиром вообще-то.
9: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
10: Эрто-глобус. У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
11: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
12: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
13: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности.
15: Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
16: Телефон рекламной службы 235-09-05.
17: Радио Си.

0: пользователей своим желанием с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Дальше. Золотая коллекция для вас. Сэм Смит, Крис Ри и Саманта Фокс.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попасть.

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэбанк».
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
8: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
7: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сегодня в Кировском. Сыр «Каасмак» российский. 159,99 за 200 граммов. Колбаса вареная «Папа может». 99,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Сейчас ситуация на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Серафима Дерябина и Токари от Волгоградской улицы до Кирова. Плотно на ЕКАДе от реки Березовка до 13 километра. Вторая Новосибирская стоит от Умельцев до Палисадной улицы. Московская от Объездной до Волгоградской. Куйбышева-Гурзовская от Хомякова до Посадской улицы. По магистралям самые загруженные — это Восточная ЖД вокзала Москва. Московская в центр, Токарик, Кирова.
11: Золотая коллекция

0: нами только что Сэм Смит в золотой коллекции этого часа на Радио Си. Army of Lovers на старте, а через минуту музыка, понятная без слов. Знаменитая мелодия «Полет Кондора» или «Эль Кондор Паса». Виктор Зинчук.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Сегодня в Кировском. Творог Полевское. 109,99 за 300 граммов. Батончик шоколадный Пикник. 39,99 за 38 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в Автобан Белджи за новым Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке Автобан добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте Белджи по удобному адресу. Березовский тракт 11. А Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в Автобан.
2: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
2: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
6: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда Мини-Ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! Поличный знак! Подробности на сайте, если не знаком!
2: С 20 августа по 7 октября 2026 года.
7: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам.
8: Достойно.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: 103.7 FM. Радио Си.
2: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это радио 7 на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипия.
1: Добрый вечер. Пострадавший от атак вооруженных сил Украины бизнес получит отсрочку по налогам. Как пишет РИА Новости, меры поддержки для группы компаний РВБ и Озон подготовило Министерство финансов. Они включают годовую отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов и полную приостановку любых проверочных мероприятий. Об этом говорится на сайте министерства. Льготы распространяются на компании и индивидуальных предпринимателей, чей подтвержденный ущерб превысил 5% от годового дохода. В Свердловском правительстве назначен новый ответственный за трудовых мигрантов. Межведомственную комиссию по вопросам привлечения и использования иностранных работников возглавил замгубернатора Дмитрий Ионин. Указ о его назначении подписал глава региона Денис Паслер. В 2014 году трудовую миграцию курировал сам Паслер, тогда занимавший пост областного премьера. В 2016 году пост упразднили, а прошлой весной комиссию возглавил вице-губернатор Василий Козлов, которому с этого лета поручили внутреннюю и информационную политику. Автомобилистам сообщили о новом перекрытии. На этот раз дорожники поменяют асфальт на федеральной трассе, которая связывает Екатеринбург-Шадринск и Курган. На время работ с 25 августа до 10 октября на нескольких участках дороги поставят светофоры и сделают реверсивное движение. Работы пройдут с 87 по 109 и со 109 по 131 километр в районе Каменского-Уральского. Ремонтировать дорогу будут только днем, сообщает Ятин. Уходящее лето стало вторым по количеству осадков в Екатеринбурге за всю историю метеонаблюдения. С июня в уральской столице выпало 506 миллиметров осадков, это 211% от нормы. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, почти втрое количество дождей превысило норму в июне. В июле на город вылилось 176 миллиметров при норме 93. И август также принес уже почти двойную порцию осадков. Абсолютный рекорд за весь период метеонаблюдения был зафиксирован в Советском Свердловске в 1937 году, когда за лето в городе выпало 520 миллиметров осадков. В школах по всей России вместо звонков 1 сентября будут звучать популярные мелодии. Минпросвещение продолжает проект «Мелодии вместо звонков». С начала учебы и до конца сентября прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два – четыре», современная песня первых, песня «Учат в школе» и другие. Проект «Мелодии вместо звонков» был запущен Минпросвещение в российских школах в ноябре 2024 года. Доллар 82,92, евро 96,86.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 14, днем настоящее лето до плюс 28 в прогнозе.
2: Реклама.
3: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
2: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до 31 августа этого года. Подробности акции на planeta.tc.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: come my way. Золотые хиты на Радио Си. С нами только что Army of Lovers, Obsession. К музыке скоро вернемся, пока поговорим об автомобилях. Спонсор минуты драйва на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер Cherry и Tenet, автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Банки стали чаще одобрять займы на покупку автомобилей. По данным Национального бюро кредитных историй, за июль этого года доля отказов снизилась почти на 10% и составила 67%. Год назад отсеивали более 75% заявок. Эта положительная тенденция держится с февраля. Конечно, статистика зависит от региона. Проще всего взять автокредит удается в Петербурге. В Поволжье и на Урале отклоняют около 68% запросов. А, например, в Красноярском крае ситуация строже. Отсеивают почти 74% клиентов. Банки тщательно проверяют истории и фильтруют клиентов с высокой долговой нагрузкой. При этом средняя полная стоимость кредита немного снизилась. Это произошло из-за сокращения навязанных услуг и страховок в теле займа. Добавлю, в нашей стране более половины новых автомобилей покупают в кредит.
4: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: Вы слушаете Радио Си. Буквально через минуту у нас фантастическая вещь. Это здорово. Послушаем Николая Носкова на Радио Си.
4: Реклама.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 31 августа 2026 года.
8: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
9: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
10: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
11: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени.
14: И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
15: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
16: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Карт Нуар» 95 граммов, 569 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу скопление машин на Серафимы Дерябиной, Токарей от Шаумяна до Кирова. Плотно на Московской от объездной дороги до Волгоградской. Здесь скорость потока всего 3 км в час. Отмечу Репино, Верхоседский бульвар, Кирова от Малышева до Токарей, Титова 8 марта стоят от Военной улицы до Академика Шварца. По магистралям самое загруженное – это Восточная к ЖД вокзалу, Московская в обе стороны, Токарей к Кирова.
4: Реклама.
17: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На фронтовой Бригад 27. Телефон 34 43 200.
18: Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Радио Си 103.7 FM.

0: вами только что Милен Фармер. Яркий трек этого года «Ситикеле Тур». Надеюсь, правильно произнес. Дальше песня «Проверенная временем» у нас через минуту. Сандра, «Stop for a Minute». Оставайтесь в компании «Радио Силь».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
3: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
4: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 101. 667-807-79. Акция до конца августа.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва. Улица Тимурфунзе. 11. Корпус 2. 0+.
7: Сегодня в Кировском. Макаронные изделия «Макфа» в ассортименте. 59,99 за 450 граммов. Масло сливочное традиционное. Сыробогатов. 59,99 за 175 граммов от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Лето, ну не уходи. Я еще ничего грандиозного не успел.
9: А кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Агами закрывает летний сезон. Джили и Белджи на фантастических условиях. Только до 30 августа.
8: Тогда я успеваю.
9: Джили и Белджи в Агами. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно. За рулем нового автомобиля.
10: Подробности в отделе продаж Джили и Белджи на Металлургов 82.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Без одной минуты 7 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия на радио Си.
1: Добрый вечер. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры подписал Владимир Путин. В перечень включены логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ. Эти объекты могут передаваться во временное управление. Решение принимается, если собственник не обеспечил должный уровень безопасности таких объектов, нарушил установленные требования или затянул восстановительные работы после повреждений. Мера направлена на повышение надежности защиты критически важных объектов и оперативное устранение последствий возможных инцидентов, сообщает РИА. Документ опубликован и вступил в силу. Чемпионат бойцов подразделений спецназа организовала Минобороны в Екатеринбурге. Турнир проходит с 24 по 30 августа на полигоне Свердловский. Соревнуются спецназовцы из разных городов России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Боснии и Герцеговины. Обычные люди тоже могут принять участие. 29-30 августа на полигоне разрешат пострелять из лука, пневматического оружия, опробовать веревочный городок, скалодром и лабиринты. Для зрителей также проведут уроки тактической медицины. Супермаркеты «Окей» закроют в Екатеринбурге. Магазины в «Радуга-парке» на «Академика Шварца» и «Бабушкина» перестанут работать в сентябре. Площади займет другой крупный ритейлер. Там уже начали переоформлять торговые залы. В пресс-службе «Ленты» рассказали порталу Е1, что магазины закроют на несколько дней и на их месте откроют гипермаркеты «Лента». Автор памятника режиссеру Алексею Балабанову, питерский скульптор Мейрам Баймуханов, проведет встречу с екатеринбуржцами. Начало встречи в эту среду в 7 вечера у памятника Балабанову. Как сообщили в областном министерстве культуры, общение пройдет в формате прогулки. По словам организаторов, это будет возможность не только узнать о смыслах, заложенных в арт-объекте, но и разгадать все скрытые послания на памятнике, отсылающие их к кино и уральскому року, говорят организаторы. Президент Международного союза биатлонистов Олли Далин заявил, что организация рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов на ближайшие

0: Конгрессе, который пройдет в сентябре. Его слова приводит агентство РИА Новости. Напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. А все выданные ранее рекомендации признал неактуальными. Доллар 82.92, евро 96.86.
1: Сейчас о погоде на радио СИС, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 14, а днем до плюс 28.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: И сегодня мы разыграем классную книгу от издательства «Бамбура». Просто дозванивайтесь с третьим по номеру 235-103-7. Играем в «Третий звонок». 235-103-7.
2: Реклама.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31 августа 2026 года.
6: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество строительства. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу скопление машин на Московской от объездной дороги до Волгоградской, на Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной. Восточная стоит от Короленко до Челюскинцев. Отмечу Куйбышева, Гурзовскую от Хохрякова до Посадской улицы.
2: Реклама.
12: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Давайте считать звонки и в этот замечательный летний вечер вручать приз от Радио Си. Играем в третий звонок.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы номер один.
1: Что? Спасибо, что номер один. В следующий раз постараемся быть другим номером. Добрый вечер, Радио Си. Всего самого наилучшего.
0: Спасибо вам большое. По-моему, там был не один человек. Ну ладно.
2: Здравствуйте.
0: Вы номер два. Вам передавать приветы.
2: Привет, это Екатеринбург.
3: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
3: Меня Александра.
0: Чувствуете скорый приход осени?
3: Ну, предпочитаю не думать, наверное.
0: Понятно. А за лето успели все сделать? Ну, все, что планировали, там, съездить куда-нибудь, искупаться, может быть?
3: Да. Лето было отлично, но оно было очень короткое.
0: Это да. Я вот про лето и заговорил. Погода сегодня отличная. Ну что ж, вы у нас третий дозвонились. И давайте вручу вам приз. Вы получаете книгу на выбор от издательства «Бомбора» 18+. Поздравляю еще раз.
3: Ура! Спасибо, Радио Си, люблю вас.
0: Завтра на Радио Си также будем играть в третий звонок. Ну и, разумеется, вручать приз. А дальше рок-легенды. Отель «Калифорния», «Иглз».
4: Реклама.
5: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Песня, которую можно назвать таким музыкальным диалогом о тайных переживаниях Private Emotion Рики Мартин и Мэя только что на Радио Си. Дальше золотая коллекция для вас Лале, Why Can't Deals, What's a Woman Without a Man, а начнем с Bon Jovi. Давайте только по пробкам пробежимся. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Затруднения местами. Отмечу скопление машин на Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной улицы. Гурзуловскую отмечу. Куйбышева от Белореченской до 8 марта. Восточную от Короленко до Челюскинцев. Здесь скорость потока 3 км в час. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. Плотно на объездной от Грумова до Амундсена. Самые загруженные магистрали – это Восточная к ЖД вокзалу. Челюскинцев – опять же к ЖД вокзалу, Московская в центр.
1: Золотая коллекция Радио С.

0: Лале «Live Tomorrow» на Радио Си в золотой коллекции «Час». У нас дальше доктор Албан с мощнейшим дискотечным хитом «Это моя жизнь», «It's my life». А сейчас музыка, понятная без слов. «Space» на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 20.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи.
1: Добрый вечер. На Урале люди все чаще видят медведей вблизи населенных пунктов. На днях дикие животные подобрались к Краснотуринску. Их видели в районе коллективных садов номер 18 и 23. Местная администрация выпустила предупреждение. Гражданам рекомендовали воздержаться от посещения леса в этих районах. При встрече с медведем людям посоветовали не кричать, не суетиться, не убегать от зверя и не приближаться к нему для эффектного фото. Написали в своем обращении горожанам власти. Краснотуринска. Тем, кто заметит медведя в лесу, просят звонить по телефону 112, пишет Ядин. В Артемовском городской суд арестовал на 14 суток кандидата в депутаты местной думы Сергея Данилюка и его друга-бизнесмена Дениса Вахрушева. Такое наказание они получили за правонарушение у здания местного отдела полиции. В ночь на 17 августа мужчины, находясь в состоянии опьянения, на автомобиле Land Rover подъехали к полиции, повредили шлагбаум и бросили автомобиль на пешеходной дорожке у входа. Перекрыли тротуары и доступ к служебным машинам. В суде кандидат в депутаты вину признал частично и раскаялся. Второй фигурант вину не признал, пишет газета «Коммерсант». Международный книжный фестиваль «Красная строка» посетили 64 тысячи гостей за три дня работы в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информполитики. В 170 мероприятиях фестиваля приняли участие свыше 100 экспертов, а в книжной ярмарке около 160 издательств. Не менее 20% посетителей фестиваля приехали из других регионов России. Его также посетили гости из Казахстана и Беларуси. «Красная строка» проходила в минувшие выходные на Октябрьской площади. Ее тема в этом году была «Эта музыка будет вечная». Фестиваль приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Во Франции лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заметно опережает других претендентов на пост президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в преддверии президентских выборов следующего года. В ходе опроса Ле Пен получила 38% голосов. Это значительно больше, чем у ее конкурентов. Второе место занял основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. У него 17%. Выборы президента Франции пройдут 18 апреля следующего года. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться, поскольку занимает пост второй срок подряд. Стилисты назвали самые модные джинсы предстоящей осени. По мнению обозревателей портала Who What Wear, это джинсы с отворотами, причем которые изначально предусмотрены дизайном. Такие джинсы идеальны своей универсальностью, сочетаются с любым образом. Эксперты советуют стилизовать их со строгими рубашками и элегантными лоферами или с кожаными куртками в сочетании с балетками, туфлями с острым носом и кедами. Доллар 82.92, евро 96.86.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Опт и розница», компания «Сималэнд». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, осадков не будет, ночью плюс 12-14, днем в Екатеринбурге до плюс 28. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветные бумаги.
3: Это все и есть луч.
5: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Вейермолл. Проспект Космонавтов, 108D.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ava Max, Kings and Queens на радио Си 103.7 FM. К музыке мы вернемся совсем скоро, сейчас предлагаю узнать, что нового в мире моторов на радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Банки стали чаще одобрять займы на покупку автомобилей. По данным Национального бюро кредитных историй, за июль этого года доля отказов снизилась почти на 10% и составила 67%. Год назад отсеивали более 75% заявок. Эта положительная тенденция держится с февраля. Конечно, статистика зависит от региона. Проще всего взять автокредит удается в Петербурге. В Поволжье и на Урале отклоняют около 68% запросов. А, например, в Красноярском крае ситуация строже. Отсеивают почти 74% клиентов. Банки тщательно проверяют истории и фильтруют клиентов с высокой долговой нагрузкой. При этом средняя полная стоимость кредита немного снизилась. Это произошло из-за сокращения навязанных услуг и страховок в теле займа. Добавлю, в нашей стране более половины новых автомобилей покупают в кредит.
4: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
0: Предлагаю в этот вечер добавить немного душевности. Далее послушаем на радио Си Агутина. Не уходи далеко.
4: Реклама.
2: «Уралмаш» не будет прежним.
5: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
2: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.

0: Запись 22 августа, 7 октября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Пара милая. На Радио 7 музыка, которую мы любим. Далее тему любви. Правда, немножко с другого ракурса продолжим. Слушаем песню Fall at Your Feet, Сирил и Дин Льюис. А сейчас гороскоп Анна Романова на Радио 7.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп.

гороскоп на завтра. Вен, не спешите с выбором, чего бы он ни касался. Особенно неудачно может получиться выбор билетов или маршрутов. Тельцы, проведите день в покое, занимайтесь только самыми необходимыми делами, по возможности в минимальном объеме. Близнецы, скорее всего, вы не сможете решить интересующий вас вопрос самостоятельно, потребуется помощь или хотя бы совет другого человека. Раки, забудьте о стандартных инструкциях. Придется решать возникающие вопросы совершенно неожиданными способами. Львы, сфокусируйтесь на одной конкретной цели. Когда вы поймете, что это, процесс сам выстроится в нужную цепочку. Девы, день завершения важных переговоров. Уточните приоритеты и подтвердите заявленные планы. Весы, уделите дополнительное внимание мелочам. Внимание к деталям позволит сделать все процессы более профессиональными и отточенными. Скорпионы, внезапно могут обнаружиться нюансы, о которых вы не знали. Придется заниматься устранением мелких, но неприятных проблем. Стрельцы, спокойный и предсказуемый день может превратиться в хаос непредвиденных событий. Будьте готовы ко всему. Козероги, кто-то в вашем окружении или вы сами может отступить от инструкции, что приведет к неожиданным последствиям. Водолеи, суетливый день, который потребует от вас прежде всего выдержки и спокойствия. Решить важные вопросы, скорее всего, не получится. Рыбы, чтобы избежать стресса, следуйте правилам. Пусть вы получите менее яркий результат, зато сохраните нервы.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Дальше у нас Ace of Base, также хит 95-го Someday от Michael Lone Sturrock. А начнем золотую коллекцию с Глории Гейнер на Радио Си. Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
2: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это Ace of Base на Радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Дэвид Червит, такой вдохновляющий на смелые жизненные перемены ради любви или ради мечты трек «Leap of Faith», что можно перевести как «шаг в неизвестность». Сейчас «Art of Noise» — музыка, понятная без слов, на Радио Си. Спонсор ООО «Atlantic Pro» — проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИН на 103,7 FM. Сейчас разберемся с погодой на завтра. Обещают синоптики переменную облачность. Будет преимущественно без осадков. Ночью до плюс 14. А днем в Екатеринбурге до плюс 28. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Кейра Сава на Радио Си «Золотые хиты». Дальше слушаем Квин, также на Радио Си Дункан Лоуренс. А сейчас наши родные уральские чайфы с таким футбольным регги-роком. Наверное, так можно писать эту песню. «Аргентина-Ямайка».
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Тимурфунг, 11, корпус 2, 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

изменить. Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: С вами Роман Калашников и расскажу, что слушаем в этом выпуске. У нас на старте Гати и Кимбра, Somebody That I Used To Know, через 3 минуты Дайдо, а начнем нашу золотую коллекцию с Сиси Кейдж.

Мария Кимбра на Радио Си в финале «Золотой коллекции». Через пару минут у нас начинается романтический вечер. Его откроет «Энигма», «Sadness». А сейчас музыка, понятная без слов. Мелодия «River Flows in You». Это Джаспер Форкс на Радио Си.

0: Желаю всем приятного вечера. В Екатеринбурге 10 часов. Вы слушаете Радио Си. Сейчас пара слов о погоде на завтра. Синоптики на вторник обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ночью до плюс 14, днем до плюс 28.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛМ РФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Выборы 2026.
1: Я Виктор Чуприянов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Долгое время осуществлял правосудие в качестве народного судьи, преподавал уголовный процесс в юридическом институте, изучал вопросы обеспечения справедливости приговора с оправданием части обвинения. Опыт судебной и научной работы в сфере правосудия позволяет сделать вывод о том, что государство не должно использовать правоохранительные органы для борьбы с гражданами России, имеющими иной взгляд на дальнейшее развитие общества.
2: Радио 7.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Осадков не будет. Ночью плюс 12-14. Днем в Екатеринбурге до плюс 28. Лето продолжается.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛМ РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: Радио Си.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Си.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

уже простужен. Да поздно, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Радио Си. Новости нашего города и золотые хиты онлайн на radioc.ru.
1: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, Кур.

0: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.